0: День после воскресения. Гроб пустой, а ученики собраны в небольшом доме, где слушают рассказ женщин-мироносец. Христос воскрес! Как только Сын Божий не рассказывал ученикам о смерти Своей и воскресении, факт этот привел их в трепет. Воскресение Христа стало настоящим испытанием их веры. Одно дело ходить за Ним и даже быть верными учениками, другое – это согласиться с тем фактом, что смерть больше не имеет власти над Сыном Человеческим. Да, нам легко верить в небольшие чудеса исцелений, в укрепление и утешение от Бога, даже в чудо умножения хлебов мы готовы верить, но в то, что мертвые воскресают, не готовы совсем. Смерть властвовала над родом человеческим от самого грехопадения, не оставляя шансов никому. Тысячелетие за тысячелетием каждая история в этом мире заканчивалась одинаково печально. И вот он стоит воскресший, а как свидетельство – раны на руках и ногах. Если мы верим, то в чем основание веры? И если по-настоящему верить, то во что? Но не в победу же молитвы над плохим настроением. Верующий не тот, кто верит в силу обряда, а тот, кто верит в воскресение Христова и Его силу. «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна», – пишет апостол Павел. Как говорить людям о христианстве, не веря в воскресение? Если мы потеряем эту веру, то потеряем и собрание, и смысл в проповеди, и, возможно, спасение. И потому Христос, воскресший, спешит к ученикам, и Он не только демонстрирует им раны, Он заново объясняет им Писание. В свете воскресения все становится новым – и Христос, и Завет, и Библия. Ветхим Заветом живут те, кто не принял воскресение Христова, потому и силы не имеют. Или наоборот, верят и с силой свидетельствуют. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».

0: может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.
3: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 10 июля, наша тема сегодня – работа в команде. Место Писания – послание к Ефесянам 4:16. Апостол Павел описывает тело Христа, описывает части тела, как они взаимодействуют, и здесь он говорит о том, какими мы должны быть в теле Христа. Ефесянам 4:16. Все тело составляемое. Слово «составляемое» является медицинским термином и описывает соединение суставов. Я хочу прочитать из второго тома «Драгоценных истин». Это медицинский термин, обозначающий сустав в человеческом теле. Он описывает сустав, который взаимодействует с другими определенными суставами. В этом стихе мы видим, как тело Христа должно быть составляемо вместе из различных частей. Каждая отдельная часть выполняет свою функцию и взаимодействует с другими. И когда это происходит, получается работа команды. Вот каков замысел Бога для тела Христа. Это не люди, которые сражаются друг с другом или с трудом находят общий язык, но мы должны найти другие суставы, других людей, с которыми мы должны соединиться и с которыми взаимодействовать. Мы вместе можем работать. И когда мы работаем вместе, мы становимся лучше. Приходит большее помазание, и все делается как надо. Все получается. Это сверхъестественная работа команды. Подумайте об этом сегодня.
1: Радио Пилигрим.

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы будем говорить об опасностях нового типа человека. В первой книге «Бытие» написано так. «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя по роду и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле, и стало так. И увидел Бог, что это хорошо». Духовная, так скажем, реформа свободной Европы направлена на то, чтобы смешать пол, создать новый тип человека, транссексуала, бесполого. За много тысячелетий до этого Бог предупреждал свой народ, чтобы женщина не надевала на себя элементы мужской одежды, иначе она становится мужеподобной, а это уже извращение. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий сие. Книга Второзакония, 22 глава, 5 стих. В одном из своих стихотворений Евгений Евтушенко сказал по этому поводу очень точно. «Как получиться в мире так могло? Забыв про смысл ее первопричинный, мы женщину сместили, мы ее унизили до равенства с мужчиной». Дело в том, что на самом деле семья – это синтез двух начал – мужского и женского. И до тех пор, пока каждый не поймет, что же на самом деле представляет собой оригинальная, Богом созданная женщина и оригинальный, Богом задуманный и созданный мужчина, невозможно говорить об оригинальной семье. Чтобы увидеть свою семью в свете изначального Божьего замысла, необходимо начать каждому с познания самого себя. Пусть эти короткие мысли оберегают вас и положат начало более глубоким рассуждениям об опасностях подобных заблуждений. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение».

0: Вы слушаете «Христианское радио».
1: Thank you.

0: корни прян. Нас выключить забыли в старом парке.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Русская православная церковь не будет использовать музыкальные инструменты в своем богослужении, сказал священник храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках патриаршего подворья при штабе ВДВ протоиерей Василий Гелеван в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» в среду. В обозримом будущем вряд ли что-то изменится, едва ли в ближайшее время это будет, потому что, знаете, нет повода, сказал он на пресс-конференции в первом фестивале авторской песни и ремесел «Семья и мир», отвечая на вопрос РИА Новости о возможности введения музыкальных инструментов в богослужение РПЦ. Хоры в приходах Русской Православной Церкви, добавил протоиерей, поют скромно и просто, но вкладывают в пение душу. Около 200 человек из римской епархии, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, разделят в субботу 11 июля обеденную трапезу с папой Львом XIV. Обед с папой римским станет частью особого дня гостеприимства и общения в экодеревне Лаудато Си в папских садах Кастель-Гандольфо. В программе «Евхаристическое богослужение», молебен о защите творения, приветствие и угощение, экскурсия по экодеревне и, наконец, обед с понтификом, сообщает Vatican News. По словам организаторов, начинание восходит к 17 августа 2025 года, когда папа Лев XIV помолился и разделил трапезу с малоимущими из епархии Альбана. Тот день положил начало ежегодной традиции под эгидой образовательного центра «Лаудато Си», ответственного за развитие местной экологической деревни. Каждый год очередная итальянская епархия будет приглашаться для участия в мероприятиях, привозя в Кастель-Гандольфо неимущих беженцев, мигрантов и другие социально уязвимые группы. Эти люди будут проводить день, наполненный красотой творения, лично общаясь с Папой Римским. В этом году мероприятие стало результатом сотрудничества образовательного центра «Лаудато Си», Ватиканского департамента службы милосердия и Римской епархии. Пастор протестантской церкви Сион, некогда одной из крупнейших христианских религиозных общин Пекина, Цзинь Эзра Мингри, покинул тюрьму в Китай и уехал в США, сообщает «Коммерсант». Пастора освободили менее чем через 2 месяца после того, как президент США Дональд Трамп лично поднял вопрос о его заключении под стражу в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином во время государственного визита в Пекин. Цзинь Мингри был арестован в ходе масштабных рейсов в октябре прошлого года. Тогда же стало известно о задержании или пропаже почти 30 пасторов и прихожан этой церкви. Церковь Сион была учреждена в Пекине в 2007 году. Еженедельно в ней собирались до 1500 прихожан. В 2018 году деятельность Сиона была запрещена китайскими властями, но собрания прихожан и богослужения продолжались в полуподпольном режиме. Часть деятельности велась онлайн. И тогда на службы собирались до 10 тысяч человек. Новое исследование организации LifeWave Research показало, что представители поколения Z, молодые люди, родившиеся примерно с конца 90-х до начала 2010-х годов, сегодня являются самой вовлеченной возрастной группой в протестантских церквях. Однако исследователи обнаружили и серьезную проблему. Активное участие в церковной жизни не всегда влияет на их повседневную жизнь и духовное становление, сообщает «Релевант». На протяжении многих лет обсуждения вокруг поколения Z были сосредоточены на том, что молодежь якобы все реже посещает церковь. Однако результаты нового исследования говорят об обратном. Молодые верующие не только регулярно посещают богослужения, но и активно участвуют в различных церковных служениях. Согласно данным исследования, представители поколения Z посещают богослужения в среднем 6,2 раза в месяц. Это значительно больше, чем у миллениалов – 4,8 раза, поколение X – 5,1 раза и бэби-бумеров – 4,5 раза. Международная группа ученых начала масштабное 5-летнее исследование, которое должно помочь ответить на один из самых важных вопросов библейской археологии, где именно были созданы знаменитые свитки Мертвого моря. Проект получил грант в размере 2,5 миллиона евро от Европейского исследовательского совета, сообщает Christian Today. Свитки Мертвого моря были обнаружены в середине 20 века в пещерах возле Мертвого моря. Некоторые из найденных рукописей относятся к 3 веку до нашей эры, а многие были написаны во времена Иисуса Христа. Среди них находятся копии книг Ветхого Завета, а также другие древние еврейские тексты. Эта находка считается одной из самых значимых в истории археологии и изучения Библии. Свитки показали, что тексты Священного Писания, которыми пользуются верующие сегодня, практически не изменились за тысячи лет и сохранились в очень близком к оригиналу виде. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 10 июля. Приносите жертву хвалы. Итак, давайте через него непрестанно в любое время приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, которые почитают, исповедуют и прославляют Его имя. Послание к Евреям 13:15. Расширенный перевод Библии. Мы часто понимаем выражение «жертва хвалы» как восхваление Бога в те моменты, когда у нас нет желания хвалить Его. Это, конечно, может считаться жертвой, но я уверена, что автор послания к евреям ссылается на систему жертвоприношений Ветхого Завета, которая предписывала приносить кровь животных в качестве умилостивления за грехи людей. Мы с вами живем во времена Нового Завета, и нам не нужно приносить в жертву овец, козлов и быков. Жертва, которую ждет от нас Бог, или приношение, это правильные слова, слетающие с наших уст и возносящиеся к Его престолу. Подобно тому, как дым и аромат от сжигаемых жертв достигали Его престола во времена Ветхого Завета, в наши дни искренняя хвала, исходящая из сердца верующего, воспринимается Богом как жертва. Господь говорит, что жертва, угодная Ему сегодня, это плод наших уст, почитающих и благодарящих Его. Смотрите послание к Евреям 13:15. Нам нужно применять этот стих к своей повседневной жизни и стараться использовать любую возможность, чтобы воздать хвалу Богу. Мы должны рассказывать людям обо всех чудесах, которые Он делает для нас. Мы должны благодарить Его, говорить Ему о том, что мы любим Его. Мы должны постоянно говорить и думать: «Господь, я люблю Тебя. Спасибо Тебе за все, что Ты делаешь в моей жизни. Господь, я восхваляю Тебя за то, что Ты заботишься обо мне сегодня». Мы должны сделать хвалу неотъемлемой частью нашей жизни и высказывать свою благодарность Ему непрестанно, в любое время, принося Ему жертву хвалы. Божье слово на сегодня. Хвалите сегодня Бога как можно чаще. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: «Слово наставления» на радио «Пилигрим».
1: Служение «Слово благодати» представляет программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев.
2: Что такое число 666? Имеет ли оно магическое значение?
3: Ну вот, пришли мы к 666-й передаче, и, конечно же, в этой передаче, наверное, разумно поговорить о числе 666, и как раз вот подоспел вопрос. Кстати, подобные вопросы встречаются очень часто от самых разных людей в самых разных контекстах. Людям очень уж интересно знать такие вещи, вот подобные этим, которые представлены в книге Откровения. И, может быть, и вправе, конечно, знать, и любопытство это оправдано. Вопрос только в том, насколько мы сможем понять, в чем же истинный смысл этого явления. Для того, чтобы нам увидеть его детально, давайте посмотрим в контексте. Речь идет о 13-й, кстати, главе в книге Откровения. Последняя книга Библии, Откровение, которое Господь дает через Иоанна. Откровение, которое говорит о последних событиях, о эсхатологии, то есть последние завершающие аккорды Вселенной до того, как будет Великий Суд и вечность с Богом, и, конечно же, для неверующих это будет вечность в озере Огненном. И вот здесь сказано о том, что будет период, когда на земле будет править Антихрист. У этого Антихриста будет одна из задач или одна из целей заключается в том, что он подчинит себе абсолютно всех жителей земли. Или же, так скажем, всех, кто не подчинится ему, они будут казнены. В 16 стихе здесь сказано следующее. «И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его». Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Вот это все, что написано об этом. И все остальное – это просто... ну, так скажем, размышления или спекуляции. И на протяжении истории таких размышлений и спекуляций было очень много. Одно из самых распространенных направлений интерпретации этого числа связано с значимостью цифр в еврейском алфавите. В еврейском алфавите каждая буква имеет цифровое значение. И поэтому, когда по-еврейски пишутся имена или какие-то фразы, то эти фразы могут иметь еще и цифровое значение. То есть это не просто набор букв, а это еще и набор цифр определенных. Их можно складывать, и таким образом получится какое-то число. И вот здесь некоторые люди имеют такую тенденцию, чтобы это число 666 интерпретировать именно таким образом, через еврейский алфавит. Очень интересно, что еврейское слово или же транслитерация имени Нерон, или, так скажем, кесарь Нерон, если его транслитировать еврейски, то когда его сложат все значения каждой цифры, то так и получается 666. И многие люди, они на этом исходят из этого или исходили из этого, представляя, что, наверное, Нерон, он был вот этим зверем, который носил на себе число 666. Здесь есть, правда, две очень существенных проблемы. Ну, во-первых, книга Откровения была написана на греческом, а не на еврейском. Более того, она была написана в то время, когда церковь уже была далеко-далеко от своих еврейских корней, то есть церкви в Иерусалиме уже не было. Уже это были церкви, которые были расположены на территории Римской империи, и поэтому понятие вот еврейского истолкования цифр, оно было, ну, во всяком случае, если и известно, то очень маленькому количеству, маленькому проценту верующих, которые были тогда христиан. Это во-первых. Во-вторых, если мы посмотрим и предположим, что Нерон был таким человеком, то вот то, что здесь сказано о начертании, то, что сказано о том, что не продавать, не покупать, никто не имеет возможности. Так вот, с Нероном это не было связано. Ну, во всяком случае, по всей земле такого правила не было. И Нерон явно не дотягивает. Хотя он может быть одним из, так скажем, образов или же вот отражений того, кто когда-то будет, зверь или, не, или антихрист, но он явно не дотягивает на роль этого вот глобального контролера всей деятельности, экономической деятельности всех людей, живущих на Земле. То есть, скорее всего, мы можем сказать, что то, что говорится здесь, говорится о будущем, о периоде, который нам неизвестен, и он говорится о человеке, который будет иметь какую-то систему контроля, скорее всего, мировой лидер, который будет иметь систему контроля, и вот эта система контроля, она будет нести на себе отпечаток, в котором будет это число 666. То есть сказано, что он будет иметь или имя зверя, или число имени его. Опять-таки, мы не знаем точно, как это будет выглядеть, мы не знаем, через какие формы это будет представлено, но, скорее всего, что тогда, когда это время наступит, оно будет очевидно. Здесь, правда, есть еще одна маленькая, ну, достаточно важная деталь. Число его – число человеческое, число его – 666. Известно, что цифры имеют значимость духовную, например, 7 – это полнота, 3 – это Божие триединство. 10 – то же самое. Мы видим 7 и 3, 10, и это число используется, приводится в ряде ситуаций в Ветхом и в Новом Завете. 12 – мы видим 12 апостолов. То есть есть разные цифры, которые касаются, как-то ассоциируются с той или иной сферой или с тем или иным аспектом жизни людей. Так вот, число 6 – число человеческое. Почему? Многие склонны считать, что именно в шестой день Бог сотворил человека, и человек как-то ассоциируется с этой цифрой, или можно его ассоциировать. И вот здесь 666, речь идет о том, что это три раза по шесть. То есть это как есть божественная троица, а вот здесь есть то, что связано с человеком или с людьми. Скорее всего, если придерживаться этой линии интерпретации, то здесь все то, что здесь говорится, оно связано с тем, что это будут представители людей. Это люди, которые вот связаны с демонической силой, люди, которые связаны с Антихристом и с его программой. Но все это будет в будущем, и поэтому каждому человеку очень важно знать одно, намного лучше, чем 666. Это насколько сердце твое принадлежит Иисусу Христу. Если оно принадлежит Христу, то тогда мы с вами будем наблюдать за числом 66 с небес то, что будет происходить здесь на земле. Помоги Господи вам в этом.
4: Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы на номер в Viber и WhatsApp 1-360-977-21-82 и на электронную почту radio@slovo.org. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте.
0: Это Радио Пилигрим, и мы продолжаем.
5: Свет сошедший с небес, свет, свет, Спаситель воскрес, свет.

братик, слонов повидать. До дороги забыл, что слон, и зажал антилопу он. Ведь остался он тем, кем был, кровожадный и злой крокодил.

Друзья, спаситель, есть сила в имени Твоем. Моя крепость

0: Христианские притчи. Лестница. Молодой мужчина всем сердцем воспринял православную веру и вслед за собой привел в церковь свою жену и дочь. С большим усердием он занимался духовной жизнью и познавал истинное православие. Однако после нескольких лет благочестивой жизни его вера начала заметно ослабевать. У него появились сомнения относительно многих церковных традиций и даже основных догматов христианства. Вместе с тем в его душе проснулся интерес к восточным культам, которыми он увлекался еще до своего обращения ко Христу. Несмотря на отход от церковной жизни главы семьи, жена и дочь оставались верными чадами церкви. Они очень переживали за своего ближайшего родственника, хотя иногда им приходилось страдать от шуток по поводу их веры. Однажды, когда семейство обосновалось во вновь построенном доме, для его освящения пригласили знакомого священника. Батюшка прочел положенные молитвы и пошел по просторному двухэтажному дому кропить помещение святой водой. Когда он шел к лестнице, ведущей на второй этаж, глава семейства, воспринимавший освящение дома с почти нескрываемой иронией, насмешливо сказал: «Батюшка, покропите лестницу получше, а то вдруг кто-нибудь с нее упадет». Жену и дочь эти слова покоробили. Они знали, что за ними стоит издевка. Священник же, не чувствуя подтекст просьбы мужчины, покропил лестницу и поднялся по ней на второй этаж. Туда же устремилось и все семейство. Когда второй этаж был освящен, все направились вниз. Последним шел глава семейства. Жена, дочь и священник благополучно спустились на первый этаж. Мужчина же оступился на одной из верхних ступенек высокой лестницы и, выделывая невероятные акробатические фигуры, полетел вниз. У дочери от страха замерло сердце, и она, как потом вспоминала, подумала, что сейчас папа сломает себе позвоночник. Однако ему каким-то невероятным образом удалось зацепиться рукой за перила и избежать неминуемого болезненного падения. Супруга и дочь стояли, замерев от страха. Тем не менее, когда они увидели лицо отца семейства, который после падения окаменел на нижней ступеньке лестницы, дружно и громко засмеялись. Хотя смеяться было вроде бы и нечему, на побелевшем лице мужчины выделялись неестественно широко раскрытые глаза, наполненные страхом. «Ну вот, папа», — сказала дочь, — «понимаешь, что сейчас произошло бы с тобой, если бы батюшка не окропил лестницу святой водой?» Мужчина высказал жене и дочери обиду по поводу их смеха и объяснил свое падение тем, что он поскользнулся именно на святой воде. Однако его объяснение не удовлетворило дочь, и она сказала: «Мы втроем спустились по лестнице и не поскользнулись. Подумай все же, папа, почему упал именно ты?»
1: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

Вы слушаете «Христианское радио». Могут ли мои страдания приводить других ко Христу? Это вопрос, который всегда ожидает ответа. Даже если мы, взяв пример с Христа, скажем «да, конечно, могут», тем не менее будем искренне верить, что лучше всего к Нему наших ближних приведут наш успех и благополучие. Ведь никто в здравом уме не станет искать себе проблем, все всегда будут стремиться к процветанию и обеспеченности. Покажи мы это людям, и они пойдут к Богу длинными колоннами. Когда приходят горе или трудности, нам бы самим с ними справиться, и хвалиться в такие моменты особо нечем. Реклама эффективнее, когда звучит через уста победителей, а не проигравших. Ирония лишь в том, что в числе проигравших периодически оказываемся все мы, а попадая в проблемы, мы скорее дадим совет, как с нас не нужно брать пример, чем наоборот. Боль, как правило, заставляет нас раздражаться и искать виноватых в наших страданиях, в том числе и Бога. «Неужели тебе, Бог, так приятно смотреть на мою боль?» Или «Господи, почему ты меня не остановил?» А вот еще «Где ты был, Господи, когда?» Вот лишь несколько популярных вопросов, что мы задаем Богу не только в трагедиях, но и просто в неприятные моменты жизни. И тем не менее, Писание учит нас достойно проходить через трудности, не теряя веру, не впадая в ропот и не участвуя в конкурсе нытиков. Взирая на умирающего Христа, римский военачальник уверовал в его божественность. Преступник получил спасение, а многие другие, уходя с Голгофы, били себя в грудь под впечатлением поведения на кресте Спасителя. «Забери все у Иова и посмотри, благословит ли он тебя», – искушал сатана Бога. А Иов не сказал ничего неразумного о Боге, свидетельствует Писание. Его поведение в искушениях стало едва ли не лучшим образцом веры и долготерпения. Можем ли мы проходить страдания, как и Христос? Библия говорит, что да, сможем. Его Дух в нас, а значит и характер Иисуса тоже. В посланиях мы видим много наставлений и ободрения в подобных случаях от апостолов. Но главный пример мы берем с Сына Человеческого, что сегодня живет в наших сердцах. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube. Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. На улицах наших. Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Евангелие от Луки, 13 глава, 24 стих. Если вы занимались спортом, то знаете, что существует разница между теми, кто на спортивной арене доказывает свои права на награду, и теми, кто смотрит на эту арену с трибун или через широкие экраны телевизоров. Впрочем, помыслив, даже ребенок найдет разницу. Первые получат медали, вторые – только удовольствие. Мне интересно, нашлись ли такие болельщики, что потребовали записать их имена в список победителей и выдать им награды? Сомневаюсь, но уверен, что многие, купив майки, кепки и шарфы, даже почувствовали себя в одной команде с чемпионами. Они шумно ходят по улицам, задирая прохожих, празднуя победу или поражение. Только это не их победа и не их поражение. Удел этих болельщиков – коллективная эмоция, шум и пар. Радость и гнев, восхищение и возмущение теми, кто там на арене, кто сделал себя позорищем для всех. Не имея собственных достижений, армия фанатов живет чужими. Жизнь одних стала развлечением других. Чувствуете христианскую аналогию? Она есть. И очень отрезвляет. Прочитаем одно место в Евангелии. «Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам!“ Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы?“ Тогда станете говорить: „Мы ели и пили пред тобой, на улицах наших учил ты“. Но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды“». Евангелие от Луки, 13 глава, 25 по 27 стих. Давайте пофантазируем. Представьте себе, придет время, когда закончится проповедь Евангелия. Прекратятся все богослужения, умолкнут языки и пророчества. Каким-то немыслимо удивительным образом в каждом городе появится вход в небесное царство. Не просто церковная дверь, а реальная дверь в небо. Там за дверью вечная жизнь, счастье в общении с Творцом Вселенной, будущее для человечества. Хотите туда? Я – да. Но пускают не всех. Есть некоторые критерии отбора, своеобразный фейс-контроль. Стоящий у входа ангел пристально всматривается в лица. Лица должны быть знакомы. Каким-то образом небесный вестник будет вас знать. Улыбнется, увидев, и откроет ту самую заветную дверь. Или нет, если сочтет, что вы ему неизвестны. Можно кричать, топать ногами, бить себя в грудь, доказывая, что вы тот самый. И пусть он еще раз вспомнит и посмотрит в записной книжке, и ваше имя такое-то. Это не поможет. Как так? Вас забыли? Нет, не забыли. Вас и не знали. Что с того, что вы смотрели из окон дома или машины, как на ваших улицах проповедовали? Нет вам счастья в том, что вы в первых рядах шли на шоу из песнопений и исцелений, кушали на праздничных собраниях? Вы были так активны иногда, но вас не знают. Никогда не знали. Почему? Этот вопрос, оказывается, возникнет у многих. Ответ есть. Он прост и логичен, вытекает из сути проблемы. Вы стучите в двери и проситесь в дом, тогда как ваши дома были закрыты. Да, хорошо, что вы были среди сочувствующих, не гнали с улиц проповедников и даже слушали их незамысловатые послания. И, наверное, вы посещали церковь, и немного пели в хоре, что-то положили в дароносицу, но всегда были темной личностью, хранящей сомнительные секреты. И вот вам вопрос. Что с вашими домами? Местом, где делаются самые подлинные ваши дела и поступки, говорятся самые искренние слова, составляются истинные планы, осуществляются тайные желания. Может, там было так много неправды, что приглашать Слово Божие не хотелось? Открыть себя казалось глупым. Но многие захотели и позвали в свои дома Спасителя, как Захей, что смог признать свои грехи. И другие смогли, звали Христа к себе и становились его друзьями там, у себя дома. И он запомнил их. Они могут быть уверены, для них прозвучали слова: «Ныне пришло спасение дому сему». Да и много других слов прозвучит.
и ангел Господень с радостью откроет двери, а кому-то и подмигнет, как старому другу. Да, и что интересно, Иисус снова говорит сакральную фразу. «И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними». От Луки, 13 глава, 30 стих. «Спешите быть в числе первых, готовых пригласить к себе, оказать услугу, помочь, послужить, порадоваться с кем-то или поскорбеть. Не окажитесь последними, отдавшими свою очередь, еще не проявившим себя. Можете потом пожалеть». Так грустно, когда служение и поклонение кому-то вдруг наскучило. Успехов всем нам и открытости!

0: Как хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем. Помогите!
2: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
3: Это же радио Пилигрим.
4: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.
5: Мы свои руки будем танцевать для него.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Русская православная церковь не будет использовать музыкальные инструменты в своем богослужении, сказал священник храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках, патриаршего подворья при штабе ВДВ протоиерей Василий Гелеван в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» в среду. В обозримом будущем вряд ли что-то изменится, едва ли в ближайшее время это будет, потому что, знаете, нет повода, сказал он на пресс-конференции в первом фестивале авторской песни и ремесел «Семья и мир», отвечая на вопрос РИА Новости о возможности введения музыкальных инструментов в богослужение РПЦ. Хоры в приходах Русской Православной Церкви, добавил протоиерей, поют скромно и просто, но вкладывают в пение душу. Около 200 человек из римской епархии, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, разделят в субботу 11 июля обеденную трапезу с папой Львом XIV. Обед с папой римским станет частью особого дня гостеприимства и общения в экодеревне Лаудато Си в папских садах Кастель Гандольфа. В программе «Евхаристическое богослужение», молебен о защите творения, приветствие и угощение, экскурсия по экодеревне и, наконец, обед с понтификом, сообщает Vatican News. По словам организаторов, начинание восходит к 17 августа 2025 года, когда папа Лев XIV помолился и разделил трапезу с малоимущими из епархии Альбана. Тот день положил начало ежегодной традиции под эгидой образовательного центра «Лаудато Си», ответственного за развитие местной экологической деревни. Каждый год очередная итальянская епархия будет приглашаться для участия в мероприятиях, привозя в Кастель Гандольфа неимущих беженцев, мигрантов и другие социально уязвимые группы. Эти люди будут проводить день, наполненный красотой творения, лично общаясь с Папой Римским. В этом году мероприятие стало результатом сотрудничества образовательного центра «Лаудато Си», Ватиканского департамента службы милосердия и Римской епархии. Пастор протестантской церкви Сион, некогда одной из крупнейших христианских религиозных общин Пекина, Цзинь Эзра Мингри, покинул тюрьму в Китай и уехал в США, сообщает «Коммерсант». Пастора освободили менее чем через 2 месяца после того, как президент США Дональд Трамп лично поднял вопрос о его заключении под стражу в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином во время государственного визита в Пекин. Цзинь Мингри был арестован в ходе масштабных рейсов в октябре прошлого года. Тогда же стало известно о задержании или пропаже почти 30 пасторов и прихожан этой церкви. Церковь Сион была учреждена в Пекине в 2007 году, еженедельно в ней собирались до 1500 прихожан. В 2018 году деятельность Сиона была запрещена китайскими властями, но собрания прихожан и богослужения продолжались в полуподпольном режиме, часть деятельности велась онлайн. И тогда на службы собирались до 10 тысяч человек. Новое исследование организации LifeWave Research показало, что представители поколения Z, молодые люди, родившиеся примерно с конца 90-х до начала 2010-х годов, сегодня являются самой вовлеченной возрастной группой в протестантских церквях. Однако исследователи обнаружили и серьезную проблему – активное участие в церковной жизни не всегда влияет на их повседневную жизнь и духовное становление, сообщает «Релевант». На протяжении многих лет обсуждения вокруг поколения Z были сосредоточены на том, что молодежь якобы все реже посещает церковь. Однако результаты нового исследования говорят об обратном. Молодые верующие не только регулярно посещают богослужения, но и активно участвуют в различных церковных служениях. Согласно данным исследования, представители поколения Z посещают богослужения в среднем 6,2 раза в месяц. Это значительно больше, чем у миллениалов – 4,8 раза, поколения X – 5,1 раза и бэби-бумеров – 4,5 раза. Международная группа ученых начала масштабное 5-летнее исследование, которое должно помочь ответить на один из самых важных вопросов библейской археологии, где именно были созданы знаменитые свитки Мертвого моря. Проект получил грант в размере 2,5 миллиона евро от Европейского исследовательского совета, сообщает Christian Today. Свитки Мертвого моря были обнаружены в середине 20 века в пещерах возле Мертвого моря. Некоторые из найденных рукописей относятся к 3 веку до нашей эры, а многие были написаны во времена Иисуса Христа. Среди них находятся копии книг Ветхого Завета, а также другие древние еврейские тексты. Эта находка считается одной из самых значимых в истории археологии и изучения Библии. Свитки показали, что тексты Священного Писания, которыми пользуются верующие сегодня, практически не изменились за тысячи лет и сохранились в очень близком к оригиналу виде. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 10 июля. «Итак, всякого, кто слушает мои слова и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, но он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Евангелие от Матфея, 7 глава, 24 по 27 стихи. Здесь Иисус говорит о мудром человеке и глупом, безрассудном. Обоим была предоставлена возможность построить себе дома. Глупый выбрал легкий путь и построил свой дом на песке, а другой решил построить свой дом на скале, то есть пошел трудным путем. Только вообразите, как было ему трудно доставлять стройматериалы на высоту и строить там. И вот полили дожди, начались бури, разлились реки. Построенный на скале дом устоял, а дом, построенный на песке, разрушился. Возлюбленные, Иисус Христос и есть та скала, а мир – это песок. Если вы свою жизнь строите на ценностях этого мира, то знайте, что это безрассудное решение, которое рано или поздно приведет к разрушению всего вами созданного. Нам нужно быть мудрыми и строить свою жизнь на Иисусе Христе, то есть в согласии с Его Словом. И тогда никакое зло, трудности и бедствия не смогут погубить нас. Давайте будем не только слушателями Слова, но и исполнителями Его. Благослови вас Господь. Амен.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог, но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 9. Начальнику хора по смерти Лабена. Псалом Давида. «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему, Всевышний. Когда враги мои обращены назад, то приткнутся и погибнут пред лицом Твоим, ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу. Ты воссел на престоле, судья праведный. Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил навеки и веки. У врага совсем не стало оружия, и города Ты разрушил, погибла память их с ними. Но Господь пребывает вовек, Он приготовил для суда престол Свой, и Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби. И будут уповать на Тебя знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи. Пойте Господу, живущему на Сионе, и возвещайте между народами дела Его, ибо Он взыскивает за кровь, помнит их, не забывает вопля угнетенных. Помилуй меня, Господи, воззри на страдание мое от ненавидящих меня, Ты, который возносишь меня от врат смерти, чтобы я возвещал все хвалы Твои во вратах дщери Сионовой, буду радоваться о спасении Твоем». Обрушились народы в яму, которую выкопали, в сети, которую скрыли они, запуталась нога их. Познан был Господь по суду, который Он совершил, нечестивый уловлен делами рук Своих. Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога. Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет. Восстань, Господи, да не преобладает человек, да судятся народы пред лицом Твоим». Наведи, Господи, страх на них, да знают народы, что человеки они. Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби? По гордости своей нечестивый преследует бедного, да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют. Ибо нечестивый хвалится похотью души своей, корыстолюбец ублажает себя. В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет во всех помыслах его, нет Бога, во всякое время пути его гибельны, суды твои далеки для него. На всех врагов своих он смотрит с пренебрежением, говорит в сердце своем, не поколеблюсь, в рот и рот не приключится мне зла. Уста его полны проклятия, коварства и лжи, под языком его мучение и пагуба. Сидит в засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного. Глаза его подсматривают за бедным, подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище. Подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного, хватает бедного, увлекая в сети свои. Сгибается, прилегает, и бедные падают в сильные когти его». Говорит в сердце своем, забыл Бог, закрыл лицо свое, не увидит никогда. Восстань, Господи, Боже мой, вознеси руку Твою, не забудь угнетенных. Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем, ты не взыщешь? Ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твоей рукою. Тебе предает себя бедный, сироте ты помощник. Сокруши мышцу нечестивому и злому, так, чтобы искать и не найти его нечестие. Господь, царь навеки, навсегда, исчезнут язычники с земли его. Господи, ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их. Открой ухо твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не устрашает более человек на земле. Глава 9. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, увидя Иисус веру их, сказал расслабленному, «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сём некоторые из книжников сказали сами в себе, «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления, сказал, «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи, или сказать, встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему, «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные? Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Тогда приходят к Нему ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы и фарисеи постимся много, а Твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитый отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое. Когда Он говорил им сие, подошел к Нему некоторый начальник и, кланяясь Ему, говорит: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку свою, и она будет жива». И встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет, страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, чей, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, и сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему, и говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят: «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей, да будет вам». И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого, бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам Своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою».
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Книга пророка Авдия, глава 1. Видение Авдия. Так говорит Господь Бог о Эдоме: «Весть услышали мы от Господа, и посол послан объявить народам: вставайте, и выступим против него войною. Вот я сделал тебя малым между народами, и ты в большом презрении. Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расселенных скал на возвышенном месте, и говоришь в сердце твоем: кто не зринет меня на землю? Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я не зрину тебя, говорит Господь. Не воры ли приходили к тебе? Не ночные ли грабители, что ты так разорен? Но они украли бы столько, сколько надобно им. Если бы проникли к тебе обиратели винограда, то и они разве не оставили бы несколько ягод? Как обобрано все у Исава и обысканы тайники его! До границы выпроводят тебя все союзники твои, обманут тебя, одолеют тебя живущие с тобой в мире, едущие хлеб твой, нанесут тебе удар. Нет в нем смысла. Не в тот ли день это будет, говорит Господь, когда я истреблю мудрых в Эдоме и благоразумных на горе Исава? Поражены будут страхом храбрецы твои, Феман, дабы все на горе Исава истреблены были убийством. За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда». В тот день, когда ты стоял напротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий о Иерусалиме, ты был как один из них. Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его. Не следовало бы радоваться о сынах Иуды в день гибели их и расширять рот в день бедствия. Не следовало бы тебе входить в ворота народа моего в день несчастья его и даже смотреть на злополучие его в день погибели его, не касаться имущества его в день бедствия его, не стоять на перекрестках для убивания бежавших его, не выдавать уцелевших из него в день бедствия. Ибо близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою. Воздаяние твое обратится на голову твою. Ибо как вы пили на святой горе моей, так все народы всегда будут пить, проглотят и будут, как бы их не было. А на горе Сионе будет спасение, и будет она святынею, и дом Иакова получит во владение наследие свое, и дом Иакова будет огнем, и дом Иосифа пламенем, а дом Исавов соломою. Зажгут его и истребят его, и никакого не останется из дома Исава, ибо Господь сказал это». И завладеют те, которые к югу горою Исава, а которые в долине филистимлянами. И завладеют полем Ефрема и полем Самарии, а Вениамин завладеет Галаадом. И переселенные из войска сынов Израилевых завладеют землею Хананейскою до Сарепты, а переселенные из Иерусалима, находящиеся в Сефараде, получат во владение города южные. И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа».

ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, всем на радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро, дорогие.
2: Традиционно, или уже, как это сказать, по обыкновению, сегодня порассуждаем на разные духовные темы, и у нас сегодня тема о семейных традициях. Давно мы не брали вообще ничего семейного, все богословское да богословское, но теперь поговорим о семейном.
3: Поговорим с Виталием Борисовичем. Напоминаю, в студии Юрий, Елена Кривонос и Виталий Супов. Пятеро сыновей. Знаю, в вашей семье есть много добрых христианских традиций.
4: Вот, я хотел как раз уточнить, что не просто традиции семейные, а христианские семейные традиции.
2: Ну, безусловно.
4: Или любая традиция становится христианской, если она в христианской семье.
3: А вот, кстати, да, какая традиция считается христианской? Та, которая... Я, знаете, однажды слышала такую формулировку, что христианский театр – это театр, в котором играют христиане. Ну вот я не могу с этим прям вот так настолько согласиться, потому что христианский театр должен говорить о Христе. Равно как и традиции в семье могут быть просто традиции, просто семейные традиции, но христианские традиции все-таки как-то должны о Христе говорить.
2: Ну, это как христианский футбол, например. Такое ощущение, смотришь и думаешь, наверное, весь футбол христианский, ну или какой-то мусульманский, все молятся.
3: Все молятся, такое религиозное. Да.
4: Но знаешь, да. Христианские, он же тогда, они бы не искали своего, они бы друг другу уступали.
2: Прям так, да, мыли ноги после матча.
4: Да.
2: Хотя бы.
3: Не, ну есть у них, они там по-дружески в конце друг друга приветствуют, там, ободряют.
4: И то не всегда.
3: Не всегда, да. Но по этим признакам мы видим, вот настоящий христианин.
4: Я думаю, христианское, вообще все слово христианское, это то, что вокруг Христа. Или выходит из Христа, вокруг Христа совершается. Поэтому и традиции точно так же. Что они достигают, вокруг чего? Ведь традиции всегда вокруг чего-то. Традиции, вышедшие из поколений, то есть вокруг дедов, там, прадедов кого-то, то есть пошло. Вот вокруг чего они созидаются? Традиции. Если христианские традиции, то они должны все-таки вокруг Христа быть. Или вообще все христианство. Поэтому вот мне кажется, что вот в этом отличие, потому что традиция есть, любая. Вот у нас дома традиция, она не христианская, она есть пельмени по воскресеньям. Но это не христианская семья, это семейная традиция, которая у нас уже больше 25 лет. Это традиция, каждое воскресенье пельмени. Но это просто наша семейная традиция.
2: Это, мне кажется, режим питания.
3: Ну, то есть уже старшие сыновья женаты, и вы все собираетесь, и невестки ваши.
4: Да,
3: и...
4: всегда. Если гости у нас, то они должны знать, что у нас воскресенье после служения пельмени. Все.
3: Прекрасно. А нет ли опасности, что вот...
4: Потолстеть есть.
3: Но я все-таки к христианским традициям. Если ты говоришь, что вот они вокруг Христа, да, я понимаю, согласна. Нет ли опасности перейти в некое фарисейство? Вот традиция молиться там на коленях по вечерам всей семьей, ну, допустим, да, или там как-то что-то читать, писание, вот нет ли опасности, или как этого избежать, чтобы это не стало чем-то таким вот, какой-то игрой ненастоящим?
4: Знаете, любая традиция может перейти в закон, в законничество.
3: Вот, да, что делать, чтобы этого не было?
4: Это оставлять свободу. Дело в том, что если, например, если говорим о семейной традиции, то здесь о любви, уважении к семье, принятию семьи. Uh-huh. идет речь. Если член семьи, он уважает, ценит семью, для него это не нагрузка и не закон, для него это удовольствие быть в этом. Он получает от этого какую-то причастность, можно так сказать, и он понимает, он одно, потому что он в этом тоже, и в этих традициях. И я скажу, они блюдут эти традиции, даже если мы можем где-то. Они говорят, так подождите, а у нас же в семье так. Все.
3: Хорошо.
4: Поэтому, знаете, ну, существует вообще, вот, ну, говорят, традиционная семья, да? Угу. Что такое традиционная? То есть какие-то традиции. Вот у нас традиционная семья — это там, где мама — это мама, папа — это папа. Это же традиционная семья.
2: Да. Сегодня вот принято так считать.
4: Да, нетрадиционная — это уже другое. Там партнеры и тому подобное, да.
3: Семьей сложно назвать.
4: Понимаете, то есть традиционное — это то, что изначально заложено. Вот считается традиционно то, что Бог сочетал, то, что Бог постановил, то, что, вот можно сказать, это традиционно. Вот в России считается по-христиански традиционные семьи.
2: Ну да, но традиция, получается, это то, что возникло до нас, задолго до нас, возникло при определенных событиях или сформировалось, да, в определенных обстоятельствах и передается из поколения в поколение, то называется традицией, да, то есть.
3: А мы разве не можем стать родоначальниками каких-то традиций?
2: Можем, но
4: если наши потомки решат их соблюдать.
2: Да, потому что, ну, можно, конечно же, сказать, да, что у меня есть такая традиция. Может быть, она у тебя есть, но это чаще всего привычка. Хотя, может быть, и не только привычка. Традиция – это, скорее всего, то, что превосходит наши привычки, превосходит наши какие-то желания, пожелания и особенности. Переходит из поколения в поколение, несмотря на те обстоятельства, которые могут как-то влиять, да, на формирование поколений, на семейную жизнь, вот в том числе, или на жизнь общества и государства. То есть традиция является некоторым таким цементирующим фактором, которое скрепляет общество. Вот, потому что, ну, согласитесь, вот, например, пример, да, есть Венеция, такой город в Италии, прекрасный, а дома там многие стоят на дубовых сваях, и вот они стоят уже многие века, и можно, конечно, при современных технологиях сделать так, чтобы они плавали, да? Но никто так не думает, наверное, не очень хорошо, хотя подобные города есть где-нибудь в Юго-Восточной Азии. Вот эти сваи, они как некая традиция, которая держит общество. Они его держат, они делают его таким, какое оно есть. Вот каким оно себя идентифицирует и отличается от других сообществ. То есть от одного к другому традиции меняются. И традиция, хорошая традиция, она из поколения в поколение, она в века, она задолго до того, как появились мы, наши родители, деды и так далее, и так далее.
4: То есть не наши привычки переходят в традиции, а традиция может даже стать привычкой. То есть то, что тебе уже легко делать. Это ты привык это делать, потому что это традиция, а не эта традиция, потому что ты это делаешь и привык это делать.
3: Ну, вот. Да. Но, например. Например, о каких традициях?
4: Ну, вот смотри, знаешь, традиция — это, можно так сказать, это некая ценность, которую ты отстаиваешь и которую ты определенно,
2: да, ценность,
4: ты следишь, чтобы исполнялась она, эта традиция, даже если нет привычки. То есть ты какую-то цену платишь, а привычка — это ты делаешь, потому что ты привык, ты, ну, не платишь, можно так сказать, цену, ты ее делаешь. И знаешь, ну, например, взять традиционно, если говорим о христианских семьях, то традиция пошла еще от апостольских времен, это быть домашней церковью, Семья – это домашняя церковь. И эта традиция, можно сказать, они собирались каждый день по домам, вот, и стали домашней церковью. Это ценность, и это нужно платить цену, чтобы собирать у себя дома, чтобы была домашняя церковь.
2: Я думал, слушай, дом украшать на Рождество, тоже думал, хорошая традиция.
3: Не, ну вообще Рождество праздновать с семьей, с детьми, потом с внуками уже.
2: И как праздновать здесь тоже?
4: Да, и это тоже традиция. Вот у нас дома, ну, в нашей семье традиция, что Новый год – это друзьями, кто где, а Рождество – это семейный праздник, мы все собираемся дома, все дети, вот и невестки, внуки, родители наши, то есть мы собираемся дома.
3: Но есть какая-то христианская программа, помимо молитвы за еду, в Рождество?
4: Обязательно. У нас традиция, каждая семья готовит два номера.
2: Ну, вот видите. Но это уже такие малые традиции, которые строятся на большом каком-то фундаменте. Но смотрите, если говорить о традициях и начале семейных традиций библейских, они появляются с законом. До закона я... Ну, мало нахожу, разве что, знаете, как есть традиционное служение Богу у жертвенника. Да, вот. Оно передается из поколения в поколение к старшим детям. Но когда возникает закон, закон Моисеев, ведь там целый народ, надо не просто одной семьей что-то сделать, да, одной семьей всегда проще, а надо передать некую традицию всему народу. И возникает вот это воззвание. «Шма Исраэл», то есть «Слушай, Израиль». И с чего начинается, по сути дела, всякая традиция? Вот с этого самого установления. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твою, и всеми силами твоими». То есть вот он, самый-самый фундамент, то есть самое большое основание для формирования всякой семейной традиции. А дальше идет наставление вот такого рода. «И внушай их детям твоим», кого их. «Внушай их» — это заповеди Господни. «Внушай их детям твоим». То есть вот она твоя традиция первая — воспитывать детей в законе Господнем. То есть это не просто когда-никогда, да? Это должно быть регулярно, это должно быть с каждым праздником. Это должно быть при любых обстоятельствах, то есть ты берешь закон и начинаешь читать. И вот написано, да, «И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, вот, и идя дорогою, и ложась, и вставая». То есть такие основные наши жизненные ситуации, где мы просыпаемся, где мы ложимся спать, где мы куда-то собираемся, где мы собираемся, например, за столом. Доставай закон и говори, что закон говорит. Вот она первая традиция.
3: Но это хорошо очень звучит, но практически это не всегда так получается. Это не то, что так все собрались, сейчас отец будет вас всех наставлять. Это
2: подождите, так подождите, нюансы бывают, нюансы. Да. Бывают у одних так, у других по-другому, но есть главный фундамент. То есть согласна. Христианские традиции строятся на законе Божьем и на тех событиях, которые связаны с народом и Богом. То есть, когда Господь выводит народ из рабства египетского. Ведь смотрите, что происходит. В течение 40 лет разрушаются все традиции, которые были нажиты в Египте. А какие там были традиции? Сидели мы у котлов с мясом. Да, вот у нас были свои посиделки мясные. И варили
3: скорее
2: мы...
3: Скорее всего, идоложертвенные. Мясо, наверное, не ели
2: не по-другому. Обязательно, не обязательно, да. Нет. Но знаете, в чем особенность была народа израильского? Они были поставщики мяса для Египта, а Египет кормил их хлебом. Вот, а они были овцепасами. Как бы, такая низкая профессия для египтян. в общем-то. Но с мясом-то как раз проблем, скорее всего, у них не было. И вот Господь, когда ведет их через пустыню, Он ведь от многих традиций их избавляет. От традиций почитания идолов, там, тельцов каких-то там, каких-то празднеств, поведения на этих празднествах. Потому что, судя по всему, там были какие-то игры, связанные с почитанием тельцов, потому что народ сел есть и пить и встал играть. Так написано. Что это были за игры, нам не поясняется, но, видимо, что-то не очень хорошее. Да? И вот все это фактически вычеркивалось в течение 40 лет в пустыне. А что насаждалось? А вот насаждалось...
4: Поклонение Богу. В
2: поклонение Богу, изучение закона и воспоминание того, как народ вывел, как Бог вывел народ из Египта. Вот о чем ты должен говорить детям своим. Не о Египте. И вот это раздражало Бога очень сильно, когда народ своим детям, судя по всему, вот эти вот особенно ропщущие люди рассказывали, вот в Египте у нас было, вот в Египте мы вот так праздновали, и вот так гуляли, и вот так ели, и чеснок, и лук у нас был, а здесь у нас ничего нет, вот, Господи, какие хорошие традиции мы потеряли.
4: Вот смотрите, традиции, я думаю, они должны, если не исходить от отца, то должны поддерживаться отцом.
2: Безусловно. Отец – это всегда традиции. Деды – это традиции.
4: Да, то есть они могли выходить еще за поколение.
3: Глава рода.
2: Да, а матери – осуществление этих традиций в деталях, в частности.
4: Да, да, согласен. И вот смотрите, Авраам, да, про отец, вот Бог говорит, для чего он его призвал вообще? Для того, чтобы научить детей. Для того, чтобы он рассказывал и говорил, и показывал Бога детям. Понимаете? То есть, вот можно так сказать, у Бога с Авраамом сложились отношения. И Бог хотел, чтобы Авраам рассказывал детям, показывал детям вообще в свои роды, вот те потом, вот эти отношения, чтобы они стали традиционными, можно сказать, естественными.
2: Да. Я бы даже больше сказал, Бог дает Аврааму те отношения, которые продлятся для него из рода в род.
4: Да.
2: То есть Бог говорит, я с тобой строю отношения и с детьми твоими, и с потомками твоими. От тебя зависит что-то? Зависит.
3: Что? Да.
2: А вот хороший вопрос, как ты передашь эти отношения?
4: Да,
2: как ты их передашь? И мне кажется, первая драматическая передача отношений Бога с Авраамом как раз состоялась при принесении в жертву Исаака. Когда он пришел с Исааком на гору, ничего не понимающий юноша, он осознает потом только все. И когда уже ангел останавливает отца, ведь... Не только Авраам ушел другим человеком, Исаак ушел другим человеком. Исаак вдруг понял, Бог так говорит, Бог и о нем что-то замышляет, Бог и его оберегает, и он ценен для Бога. В нем, в обетованном есть что-то особенное, и он с этим уже уходит. Он это несет в себе уже совершенно по-другому. Не просто «папа мой у Бога лучший», да, а «я у Бога что-то еще знаю, значу».
4: А вот мне очень хотелось бы, чтобы вы буквально в минуту-полторы рассказали, а какие у вас основные семейные христианские традиции в вашей семье?
2: Ходить на собрание. Сразу сходу скажу. Ходить на воскресное собрание.
3: А вот скажите, допустим, по каким-то причинам иногда бывает, вот уже наши взрослые дети, да, не попадают на собрание, когда хлебопреломление, вечеря, ну, там, или поздравление, здоровью или там какие-то обстоятельства, да. Вот потом отец собирает, преподает, мы все участвуем. Это христианская традиция,
4: конечно,
3: это просто служение?
4: Конечно, почему? Я думаю, что это как раз вышедшее, вот вообще воскресенье, собрание в воскресенье, это же тоже традиция. И вышедшая из закона субботства, субботнего, вот, но она стала воскресным днем, но это традиция собираться по воскресеньям. Плюс это традиция, это даже не из закона вышедшая, наверное, все-таки традиция. Я не знаю, с каких времен это лучше вот наш господин преподаватель расскажет. Вот. что один раз в месяц, первое воскресенье в месяце, это хлебопреломление, это да. причастие.
3: Это тоже традиция.
4: И это тоже традиция. И хорошая традиция. И те семьи, которые поддерживают это, то есть кто-то из детей не смог по болезни, почему, как ты говоришь, еще по какой-то причине, но отец собирает вечером. И все участвуют в хлебопреломлении. Почему? Отец – это священник в доме.
3: Даже если он не является священником в церкви. Ну, вот священнослужителем не несет какой-то такой должности церковной.
4: Он в доме, он все равно священник. Поэтому он имеет абсолютное право дома преподавать хлебопреломление вот своим, можно сказать, членам домашней церкви.
3: Да, своей семье.
4: Вот, это добрая, хорошая традиция, кто это делает, плюсик поставит.
2: Да, ну и смотрите, традиция, она не просто исполнение. Вот, например, говорится, наблюдай день субботний. Вот соблюдай, наблюдай, но вот здесь интересное русское слово наблюдай, это еще и вовлекайся в традицию, то есть смотри за ней, следи за ней, чтобы тебе в точности, да, как написано, в точности исполнить все. Вот любопытно, что традиция, если она хорошая, она требует вот, ну, плюс-минус точного исполнения. Тогда есть ощущение вот такой незыблемости, крепости, долговечности фундамента, который идет из прошлых поколений и далеко-далеко простирается в будущее. То есть традиция, она дается, да, не только для того, чтобы мы что-то вспомнили, что было с нами когда-то, да, по традиции, а для того, чтобы мы еще и для чего-то жили, что-то ожидали. То есть любая традиция, которая особенно вложена в праздники, она всегда отправляет нас в будущее. Даже когда мы собираемся традиционно к кому-нибудь на день рождения, мы же не говорим, ну, слава богу, ты дожил, да? Ну, хорошо, ну, вот, поели, да, или, ну, вот как-то есть повод. А мы как-то говорим, желаем человеку еще многих лет жизни. То есть мы как раз смотрим вперед, смотрим будущее. Собственно, так и христианские праздники, и Рождество, и Пасха, Воскресение Христово, и Троица, и многие другие. Это всегда взгляд в будущее, из прошлого в будущее. И мы вот на этом стержне, как бы, мы крепко стоим, мы за него держимся, мы по нему движемся.
4: Вот смотрите, есть, можно так сказать, закон, или из чего выходит вообще традиция собрания, да, не пропускать собраний ваших, можно так сказать, такой закон или такое, как это сказать, предупреждение или вот наставление.
2: То есть есть наставление?
4: Отцов, да.
3: Жертва общительности.
4: Да, не пропускать, не... И потом, что собрание – это праздник, также написано, знаете, вот из этого вышла традиция. Я помню, вот почему я без причины, скажем так, не пропускаю собрание. Вот уже, я не знаю, с какого года, с 85-го года я в церкви, 29 декабря 85-го покаялся и в церкви. И я не пропускаю собрания, потому что мне вдруг не захотелось. Потому что у меня настроения нет.
2: Дел-то мне было никаких, понимаешь?
4: Да, вот знаете, почему? Потому что в детстве, еще я в христианской семье, в детстве, я помню, каждое воскресенье наглаживалась суета, а все вот одевались, как, знаете, вот выпускной у детей. Вот примерно вот в такой суете каждое воскресенье перед собранием. После это всегда гости дома, это всегда столы, это всегда праздник. День Господу. Все. И в этом я вырос сам. И я сейчас смотрю на своих детей, мне так хочется, я рассказываю им, я говорю, почему? Потому что я сам стараюсь одеваться, как на праздник. Я сам стараюсь всегда, знаете, ну не просто выйти в обыденной одежде. всегда с каким-то предчувствием, предчувствием того, что ты идешь в Дом Божий. Вот оно осталось, и я понимаю, это внутри, заложенная моими родителями, вот эта традиция, она внутри есть. И мне так хочется передавать ее детям, мне так хочется, чтобы они не просто, ой, очередной раз просто поехать послушать Слово Божие там внутри, хотя можно было бы на диване лежа у телевизора с чашечкой кофе, там еще что-то. Нет. А вот что это мы едем на праздник, вот, ну что, нельзя попраздновать дома? Нет, а вот это вот уже какая-то вложенная внутрь, такая, можно сказать, традиция, не оставляйте собрание вашего. Вот наставление вот это отцов, оно передается и от нас зависит. Станет эта традиция, будут они ценить, потом их дети, будут ли ценить?
2: Кто-то сказал, что традиции – это передача огня, а не плач на пепле. Хорошее, мне кажется, хорошее замечание, хорошая мысль. Оно так и должно передаваться. Должен передаться огонь. Да, его держать нелегко. Да, он требует внимания. Представьте себе, нести, да, вот свечку. Может и задуть, да, а может и обжечь. Или же плач на пепле, это вот, знаете, все стоят, уже никому оно не нужно, и все стонут только от нее. Вот, кстати, такое тоже бывает.
4: Да. Бывают традиции, которые не соединяют. Можно так сказать.
2: Которые не служат объединению?
4: Объединению. Это те традиции, которые не стали ценностями.
3: Ну, да. Основная цель.
2: Не разделяются как ценность.
4: Да, не разделяются как ценность.
3: Основная цель традиции тогда что? Вот христианская цель христианских традиций в семье основная.
2: Передать из поколения в поколение.
3: Передать что?
4: Христианство. Если христианское, то
3: веру.
4: Христианство. Ну, да, разное. Вот, например, у моего отца, а он мне, ну, можно так сказать, завещал и просил, и говорил со мной об этом несколько раз, буквально перед самым уходом к Господу, он говорил о старании, и поэтому попросил, чтобы написали на камне могильном «я старался». Угу. Вот такое слово. Что... И он уже старался. Угу. У нас есть семейный герб. Угу. И там вот внизу вот этот вот камень, где написано «я стараюсь». Угу. И у моего сына там на щите, который там с днем рождения, там тоже написано «я стараюсь». То есть я хотел, чтобы, ну, как бы и увековечить, можно сказать, в гербе вот, вот это послание отца, чтобы это стало традицией. Что бы ты ни делал, старайся. Просто вот что бы ты ни делал, делай старательно. Делай вот, не очень хочется, чтобы это слово, ну, можно так сказать, несущее огромное действие, огромные переживания, чтобы это стало традицией в моей семье. И я стараюсь, делаю так, чтобы это стало ценностью у моих детей.
2: Ну, здесь старание тоже традиционно как-то может проявляться, да, то есть в доме это может выражаться в каком-то особенном служении, в каком-то почтении, в каком-то труде.
4: Да вообще, что бы ты ни делал, старайся сделать хорошо. Угу. Просто старайся.
2: То есть традиция делать все качественно.
4: Да.
2: Ну, здорово, мысль хорошая. Мне кажется, традиция, она больше похожа, знаете, на что? На некую процедуру, да? То есть вот как бы... По-разному это может происходить. Ну, там, пусть лечение или питание. Вот, допустим, традиция принимать пищу, да. Можно, в принципе, просто кусков похватать, да? А можно красиво сесть за столом. Да? И то, и другое есть на питание. В принципе, и то, и другое может быть в некотором смысле традиция. Где-то поставили котелок на стол, берите, да, а где-то разложили все красиво по тарелкам и приборы разложили. И то, и другое может стать традицией тогда, когда в это вовлечены остальные. Но самое главное – это то, что оно передает. Вот традиция, что передает? Какую-то суть. Что мы делаем? Вот если сын твой, как написано в законе, спросит, а что мы делаем, вот празднуя праздник, собираясь на Пасху? А мы делаем вот что. Мы вспоминаем, как Господь рукою сильный вывел нас из рабства египетского. И за этим следуют многие разные длинные истории, которые рассказывались за столом детям, которые проникали глубоко, да, и давали какой-то смысл бытия вот такого народа для Бога. Вот почему мы живем, да, потому что Бог нас избрал. Вот как началось наше житие, да, потому что Бог нас вывел. И вот как оно продолжается, это житие, потому что мы чтим Бога, который нас избрал и нас вывел и хранит нас. И это аргумент.
3: Вот я, кстати, слышала от одного мудрого человека, не будем говорить, что это Юрий Анатольевич, чтобы его не смущать, такая фраза, если вот как раз проспросит, если твой ребенок задает тебе какой-то библейский вопрос, какой-то вопрос о вере, об учении, никогда нельзя отмахиваться, как бы сильно ты ни был занят. Вопрос, если задается ребенком библейский вопрос, это требует внимательного ответа от отца.
4: Мне кажется, для любого христианина отца это счастье. Что да, ребенок задает вопрос и по Библии, по слову вообще. Это значит, его интересует. Его интересуют твои ценности. Его интересует вот тот Бог, вообще та вера, которая ценна для тебя.
3: Просто иногда, знаете,
4: это же начало ценности тоже в его жизни.
3: Иногда просто дети не вовремя, на наш взгляд, подходят и какие-то вопросы задают, и у нас, кажется, более важные вещи. Но вот именно когда вопрос касается учения, касается веры, здесь нужно все отложить и...
2: Традиция. Традиционно, друзья, блок новостей.
3: Потом вернемся.
2: Потом вернемся в тему.
0: Русская православная церковь не будет использовать музыкальные инструменты в своем богослужении, сказал священник храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках, патриаршего подворья при штабе ВДВ протоиерей Василий Гелеван в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» в среду. В обозримом будущем вряд ли что-то изменится. Едва ли в ближайшее время это будет, потому что, знаете, нет повода, сказал он на пресс-конференции в первом фестивале авторской песни и ремесел «Семья и мир», отвечая на вопрос РИА Новости о возможности введения музыкальных инструментов в богослужение РПЦ. Хоры в приходах Русской Православной Церкви, добавил протоиерей, поют скромно и просто, но вкладывают в пение душу. Около 200 человек из римской епархии, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, разделят в субботу 11 июля обеденную трапезу с папой Львом XIV. Обед с папой римским станет частью особого дня гостеприимства и общения в экодеревне Лаудато Си в папских садах Кастель-Гандольфа. В программе «Евхаристическое богослужение», молебен о защите творения, приветствие и угощение, экскурсия по экодеревне и, наконец, обед с понтификом, сообщает Vatican News. По словам организаторов, начинание восходит к 17 августа 2025 года, когда папа Лев XIV помолился и разделил трапезу с малоимущими из епархии Альбана. В тот день положил начало ежегодной традиции под эгидой образовательного центра «Лаудато Си», ответственного за развитие местной экологической деревни. Каждый год очередная итальянская епархия будет приглашаться для участия в мероприятиях, привозя в Кастель-Гандольфо неимущих беженцев, мигрантов и другие социально уязвимые группы. Эти люди будут проводить день, наполненный красотой творения, лично общаясь с Папой Римским. В этом году мероприятие стало результатом сотрудничества образовательного центра «Лаудато Си», Ватиканского департамента службы милосердия и Римской епархии. Пастор протестантской церкви Сион, некогда одной из крупнейших христианских религиозных общин Пекина, Цзинь Эзра Мингри, покинул тюрьму в Китай и уехал в США, сообщает «Коммерсант». Пастора освободили менее чем через 2 месяца после того, как президент США Дональд Трамп лично поднял вопрос о его заключении под стражу в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином во время государственного визита в Пекин. Цзинь Мингри был арестован в ходе масштабных рейсов в октябре прошлого года. Тогда же также стало известно о задержании или пропаже почти 30 пасторов и прихожан этой церкви. Церковь Сион была учреждена в Пекине в 2007 году. Еженедельно в ней собирались по 1500 прихожан. В 2018 году деятельность Сиона была запрещена китайскими властями, но собрания прихожан и богослужения продолжались в полуподпольном режиме. Часть деятельности велась онлайн, и тогда на службы собирались до 10 тысяч человек. Новое исследование организации LifeWave Research показало, что представители поколения Z, молодые люди, родившиеся примерно с конца 90-х до начала 2010-х годов, сегодня являются самой вовлеченной возрастной группой в протестантских церквях. Однако исследователи обнаружили и серьезную проблему. Активное участие в церковной жизни не всегда влияет на их повседневную жизнь и духовное становление, сообщает Релевант. На протяжении многих лет обсуждения вокруг поколения Z были сосредоточены на том, что молодежь якобы все реже посещает церковь. Однако результаты нового исследования говорят об обратном. Молодые верующие не только регулярно посещают богослужения, но и активно участвуют в различных церковных служениях. Согласно данным исследования, представители поколения Z посещают богослужения в среднем 6,2 раза в месяц. Это значительно больше, чем у миллениалов – 4,8 раза, поколение X – 5,1 раза и бэби-бумеров – 4,5 раза. Международная группа ученых начала масштабное 5-летнее исследование, которое должно помочь ответить на один из самых важных вопросов библейской археологии, где именно были созданы знаменитые свитки Мертвого моря. Проект получил грант в размере 2,5 миллиона евро от Европейского исследовательского совета, сообщает Christian Today. Свитки Мертвого моря были обнаружены в середине 20 века в пещерах возле Мертвого моря. Некоторые из найденных рукописей относятся к 3 веку до нашей эры, а многие были написаны во времена Иисуса Христа. Среди них находятся копии книг Ветхого Завета, а также другие древние еврейские тексты. Эта находка считается одной из самых значимых в истории археологии и изучения Библии. Свитки показали, что тексты Священного Писания, которыми пользуются верующие сегодня, практически не изменились за тысячи лет и сохранились в очень близком к оригиналу виде. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
5: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Друзья, продолжаем наш разговор
3: о христианских традициях в семье.
2: В студии Юрий Елена Кривонос и Виталий Исупов. Друзья, вот интересно, ведь традиции могут себя исчерпать и могут стать пустыми. Пророк Исаия обличает, или Бог обличает устами пророка. «Этот народ приближается ко мне устами своими, языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благословение их предо мною есть изучение заповедей человеческих».
4: А помните, как апостол Павел о хлебопреломлении сказал, да? О том, что вы просто собираетесь, чтобы наесться. То есть та традиция собираться вместе, преломлять хлеб, воспоминания о Господе, она перешла просто вот во что-то другое. Вроде бы совершают то же самое, но уже совершенно с другим смыслом.
3: То есть форма примерно
4: форма
3: та
4: остается,
3: же.
4: Форма остается, да, а смысл меняется.
2: Собрались не воспоминать, а поесть собрались.
4: Да.
2: Причем побогаче собираются пораньше, едят получше, а те, кто победнее, что осталось.
4: Точно так же ведь может и воскресное служение быть, которое хорошая традиция, но тоже форма осталась, но ты приходишь туда решать какие-то вопросы, какие-то встречи, какое-то, ну, то есть форма остается.
3: Ну, или просто галочку поставить, я
4: или
3: был,
4: галочки,
3: а
4: да.
3: Там дальше живу, как хочу.
4: Да, то есть совершенно вот может все остаться, а сути уже не быть.
3: А вот Ульяна нам пишет, хорошая традиция начинать утро с эфира на радио «Пилигрим».
2: Мы не сомневаемся, друзья, у нас уже это тоже традиция быть на радио
3: уже
2: с утра
3: много
2: и
3: лет,
2: слушать да. радио и готовить его. И вы знаете, ну, в чем особенность, да, это то, что ты постоянно молишься о том, чтобы дал что-то Бог еще, что-то новое. И вот в состоянии этого ожидания, потом в радости, да, когда есть, пришла мысль хорошая. Наверное, к этому и должна способствовать традиция. Вот ты ожидаешь, что что-то произойдет, хорошее, доброе произойдет, когда ты будешь праздновать праздник, то же самое Рождество. Или пойдешь кому-то на юбилей, это что же в определенном смысле традиция, пожелаешь ему благословений. И хорошо, если это делаешь искренне, да, то есть ты все время что-то ожидаешь, сверхъестественное от этого, какого-то божественного участия и присутствия. Вот когда этого уже нет, тогда традиция начинает омерщвляться.
3: А есть какие-то обязательные традиции? Или уже каждая семья решает, как ей нравится? Там, обязательная традиция — читать главу Библии перед сном всей семьей, например.
4: Вот знаете, я себя много, простите, может быть, крамольные вещи скажу, много раз себя где-то обвинял или вот укорял, или как это сказать, себя сильно ж не обвиняешь, вот, все-таки адвокатом же себе хорошо служишь, вот, но внутри какое-то такое недовольство собой, думаю, почему, вот у многих моих друзей, как у нас настоящих христиан, у них все получается. Получается семьей каждый день собираться, молиться, разбирать Писание. А у меня вот время от времени то получается, то не получается. То месяц-два раз прошли, классно, все, всем нравится. Хотя бы раз в неделю собираемся, вот, изучаем слово, молимся. А потом я вспомнил, для меня мой отец был примером, а у него тоже так же не получалось. И я помню, запомнилось то, и оно дало мне в жизнь основание какое-то, когда мы собирались вместе, стоя на коленях, молились, каждый молился, все, по очереди, вот, разбирали Писание, он сидел там, нам истолковывал, но это крайне редко было. И это тоже какой-то период, месяц, раз пройдет, потом бац, года два-три нету вообще. Поэтому, но я понял одну вещь потом для себя, что нам не нужно искусственно что-то создавать. Мы должны стараться, но

0: То, что то. Вот, но существует, например, традиция. Если кто-то заболел у нас в семье, мы собираемся и молимся. Существует традиция, например, если мы собираемся, то я благословляю всех. Существуют какие-то вещи, которые, вот, они незыблемые от отца. Вот оно должно быть, это традиционно, не просто там что-то, но это, ну, как бы тогда, когда это есть. И эта традиция тоже, она пускай не в определенное время, но она есть.
1: Вот скажи, а как ты думаешь, можно ли и имеют ли право быть традиции чисто символически? Которые вот, ну, как в русской традиции там...
0: Поднятие флага.
1: Ну, подожди, поднятие флага – это как бы государственная какая-то традиция, это тоже символизм.
0: А в семьях? Есть в семьях, поднимают флаг Российской Федерации. Это традиция.
1: Хорошая традиция у кого-то в семье. Нет, ну, бывает, знаете, сядем на дорожку там, например, или...
2: Это же с категории приметы.
1: Ну, подождите, примета может быть определенной традицией, да. Вот я не знаю, что у нас у христиан там.
0: Но это самое, когда человек выходит, вылить ему ведро вслед.
2: У нас такого нет у христиан.
1: Я первый раз слышал такую традицию. С чем там ведро, интересно?
0: Ну, вот от того и зависит как раз, как у тебя путь сложится.
1: Ну, опять же, смотрите, свадебные традиции некоторые, они тоже сформировались, и они тоже чисто символические.
2: Да.
1: Как то, например, битье по стаканам.
2: Битье по стаканам, это сформировалось у нас в нашей церкви.
1: Еще и неизвестно, проживет ли оно дольше.
2: Да.
0: Оно разошлось уже по церквям, потому что люди разошлись по церквям с этой традицией.
1: Они кричат горько, да.
2: На наших христианских свадьбах, да, обычно не кричат горько, но чтобы поцеловали жених с невестой, да, по стаканчикам стучат вилочкой.
0: А не только теперь уже на свадьбах. Это переходит и на дни рождения у нас.
2: Ну да, это уже как бы все понимают,
0: что надо целоваться, да, если слышишь звон, целуйся.
2: Ну, это, да. Ну, это уже свои какие-то, знаете, сигналы.
0: Просто вот смотри, знать. Например, я на дне рождения сижу с женой.
2: Да.
0: Ну как при всех вот брать и целоваться? Ну, это неправильно. Но если ты слышишь звон, это уже...
2: Пожалуйста.
0: Пожалуйста.
1: Сигнал.
0: Да.
1: Это сигнал, да? Вот интересно, видите, символические традиции, их не так-то уж и много семейных, но они есть. Как то разглядывание альбомов, например. Да, ну, тоже по традиции их там берут на день рождения или когда разглядывают альбомы. Или, ну, я не знаю, те же самые подарки. Иногда они бывают с пользой, а иногда бывают чисто символические. Вот вам, пожалуйста. Тоже традиция.
0: Вот знаете, для некоторых это может быть чисто символически, но для меня это очень важно, и она в моей семье, можно так сказать, с моей семьи пошла, и я знаю, что мои дети это будут делать, и мой младший сын ждет исполнения этой традиции. Это перевод в 16 лет из мальчика в мужчины. Вот вы были как-то вот на этих. И у меня ожидает он этого и даже спрашивал: пап, а может быть не в 16, а в 14 лет можно? Вот. Но я понимаю, что и...
1: Такая бар-мицва у тебя.
0: Им нравится эта традиция, да, и они будут и со своими это делать. Дальше, потому что она им зашла.
2: Ну, когда в семье пятеро сыновей, да, конечно, да, она хорошо выглядит.
1: Но смотрите, книга притчи возьмем. Давайте. Как вам кажется, она закладывает определенные традиции?
0: Очень много, я думаю.
1: Мне кажется, это одно из самых таких больших, потому что там много говорится о послушании отцу, матери, о наставлениях. И, кстати, мать дает наставления там очень часто в книге притчей. И мы видим, там, в общем-то, довольно много.
0: То есть, когда мы говорим своим женам: слушай, ну это ты разбирайся с детьми, наставляй их там, это нас вот сильно не трогает. То есть, это нормально, христианская традиция, в принципе, вышедшая.

0: из Писания.
1: Подождите, а как же передача веры от главы семьи?
0: Это свое, это передача веры, да, воспитание уже вот.
1: Ну, что здесь разделять? Мы муж и жена не одно, вот вместе пусть и каждый какую-то свою функцию, но в воспитании
0: детей. У нас, например, традиционно мама всем занимается, то есть моя жена всем занимается, но если есть какие-то трудности в виде там несогласия детей или непослушания, то сразу идет посыл, иди к папе. Это традиционно. И традиционно дети уже никуда не идут, а просто делают, что сказала мама, и все.
1: В итоге дети слушают маму в семье.
2: Ну, смотрите, никуда не денешься, да? Традиция – это прежде всего наставление. Угу. То есть, вот даже школу возьмем, обычная школа, ведь по традиции, если так можно выразиться, или по какой-то обязанности своей, традицию мы обычно связываем с каким-то праздником, да? Дети в школу никак на праздник идут, они скорее бы по традиции не ходили бы туда. Но, тем не менее, школа традиционно обучает. Школа передает некие традиционные ценности, то есть она их формирует, эти ценности, чтобы человек потом с ними жил, так, чтобы человек вокруг них строил свою жизнь. Вот это очень тоже важный момент. Я как-то было время задумался, думаю, ну для чего Господь дал календарь людям? Для чего? Вот смотрите, Израилю был дан календарь в законе. Все было определено, все было расписано. По каждому месяцу практически все было сказано. Опять же, праздники там были. И традиционно ожидали, готовились к этим праздникам.
1: Чтобы знали, когда что праздновать.
2: Чтобы знали, когда что праздновать и о чем праздновать. И что говорить на праздниках. Да? И вспоминали, как праздновали тогда. И готовились, как будем праздновать потом. И все время в это было что-то вложено. Кроме того, были еще и малые праздники, как, например, та же суббота, когда нужно было посвятить день размышлениям Господним, да, а впоследствии это же было время посещения синагог для того же Израиля в Ветхом Завете. Опять традиционно и с наставлениями. И вот здесь, правда, один любопытный момент. Христос вторгается в эту традицию субботнего почитания, да, и говорит, он господин субботы, и начинает вносить туда определенные изменения. Вот, кстати, это что было? И действительно изменение традиций или исправление традиций? Или что?
0: Я думаю, что это изменение, перевод к лучшему, можно сказать, закон стал более лучше, чем был. Почему? Потому что он не исполнил того, на что был, может быть, исправлением можно назвать, изменением. Почему? Потому что люди, которым был дано, не потому что закон плох, а потому что люди не смогли. Его по своей испорченности, по своему. И Бог, видя эти вещи, начал менять немножко традиции, чтобы говорит, хорошо, вы не можете, я внутри вас это сделаю. Угу. Я сам внутри вас.
2: Ну, вот здесь очень такая важная особенность. Если в это вникнуть, то получается, да, вот все те, скажем, действия Христа в субботу, они как бы показывали, что вы должны были делать в субботу. Вы в субботу, как в день покоя, должны были думать, а как мы почтили Господа, а как мы должны почитать Господа. А, наверное, почитать Господа мы должны были тем, что любим и Господа, и ближнего. А любил ли я ближнего на этой неделе так, как должен был любить? А сделал ли для него что-то хорошее? Вот, то есть, вот она прошла неделя. А что я на следующей неделе, которая предстоит, сделаю моим братьям и сестрам доброго, да, и тем самым послужу Господа? И как бы вот на это обращает внимание Христос. И поэтому, конечно, если в субботу ты столкнулся с человеком, вот, вы вместе, а ему надо сделать добро, да не откладывай. Не откладывай, возьми и сделай. А не так, что ты сидишь, и в день покоя, в день субботний, думаешь о наживе или думаешь о не дай бог, мести какой-то или о чем-то злом. На воскресном богослужении христиане сидят и думают о том, как их кто-то огорчил, как их кто-то обидел, и как с ними что-то там произошло, и ох, как это плохо. А между тем должны как раз помышлять о другом.
0: Вот знаете, вот точно так же, как и любые празднества, так и традиции, для того, чтобы они исполнялись, кто-то должен быть в покое, а кто-то должен пахать. И поэтому, чтобы традиции существовали в семье, как обычно вот тот, кто, можно сказать, родоначальник или тот, кто хранитель традиций, он должен больше всего в это вкладываться.
2: Согласен.
0: Для него это не совсем покой. Для него это... Вот точно так же, как возьмите традиция, да, вот о которых ты говоришь, Юрий Анатольевич, еще с Ветхого Завета, ходить в храм, приносить жертвы. Ну, кто-то приходил и там сидел, кушал, а кто-то жертв этих в тысячи приносил в день, и это пахота. А возьмите, кто-то идет в церковь и слушает, наслаждается, и общается, и поет, и слушает, как поет, а кто-то для этого слово готовит в мыле, можно так сказать, а кто-то для этого на репетиции ходит, и кто-то убирает, там, расставляет и тому подобное. Кто-то делает все, чтобы вот эта традиция в твоей жизни совершилось.
2: Да, согласен. Подготовка к традиции важна, но важно, ну, знаешь, это как бы как полив дерева, важно какой плод. И вот плод, мне кажется, как раз должен быть добрым.
0: Да.
2: А добрый плод – это тогда, когда от него благодать получают и другие. Вот я слышу эти истории, да, и меня как-то тоже затронула история в Америке. Маленький мальчик, деньги, которые копил на приставку, во время пандемии потратил на бутерброды для тех, ну, кому было сложно найти продукты питания. Просто раздавал бутерброды на дороге, там, людям, которые ехали на машинах, и магазины были закрыты. И я понимаю, что, значит, скорее всего, была некая традиция в семье, да, вот добродетели, которую потом вот в нужный момент он по-своему осуществил. И я думаю, вот это должно быть идеей всякой традиции.
0: Да, плод, выросший плод, вот добрый плод из традиции должен вырасти также плод.
2: Вот. А для этого надо неоднократно. Вот в чем особенность, да? Ты не можешь дерево полить один раз. На год налить туда воды, на год, чтобы оно там напилось уже целый год и потом дало плоды. Это надо делать регулярно. И вот как раз вот это слово «регулярно», оно и связано с традицией, с определенной.
0: Но и плюс мы же говорим о христианских традициях.
2: О христианских.
0: Вот христианство вообще, оно, ну, иначе это будет религиозная даже традиция, если она не приносит живой плод, который благословляет людей. То это просто религиозная традиция будет.
2: Ну, какие мертвая. Плоды мы бы хотели вот в своих детях увидеть?
1: В своих детях, чтобы они начали учить своих детей верить. Идти за Господом.
2: Любили друг друга, наверное, прежде
0: да,
2: всего.
0: Да, любили друг друга, любили Господа, чтобы, вот, знаете, традиционно, как для нас это естественно, вот внутри для нас очень естественно, что Бог для нас живой Бог. Угу. Не просто вот Бог наших родителей, не Бог там из Библии, а это живой Бог. Вот мне очень хотелось бы, чтобы для моих детей он стал живым другом, отцом, чтобы они переживали общение с ним настоящее, близкое. Вот для меня хочется, чтобы все, что я делаю, вообще все традиции, все вообще вело вот в эту близость познания с Христа. А почему? Потому что ведь когда они узнают, когда, ну, от друга много, ну, чему набираешься. Покажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Вот если они станут друзьями с твоим Богом, с твоим Спасителем, Христом, они же будут становиться похожими на Него. Вот, все традиции, они будут также любить, миловать, будут добрыми, щедрыми и вообще все. То есть вот это, мне кажется, любая христианская традиция должна приводить в близость ко Христу.
1: Ну и поддерживать друг друга. Вот Светлана нам написала, просит молиться за нее, ее исцеление. Поэтому, друзья, если вы нас слышите, поддержите Светлану, да, в молитве. Проходит сестра да. трудные времена.
2: А соблюдение традиций бывает непростым, но это тогда, когда мы действительно озабочены тем, чтобы они принесли добрый плод. И я думаю, в этом смысле могут быть какие-то коррективы от Господа, да, которые приходят в нашей жизни, что-то нам открывает правильное и доброе. Время наше, к сожалению, вышло, но я надеюсь, что у вас добрый плод и наша традиционная передача оставила сегодня.
1: Да, спасибо, Виталий Борисович, спасибо, дорогие друзья, что были с нами, за ваши комментарии, за поддержку, лайки. Помощь. Пусть Бог благословит вас.
2: Увидимся.
0: Спасибо за приглашение.

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
3: Пусть узнают все соседи,

Псалом 122. Я к небу очи возвожу, к тому, кто правит небесами, и как раба на госпожу смотрю смиренными глазами. Помилуй, Господи, меня, избавь меня от притеснения. Среди ночи и бела дня душа насыщена презрением. Помилуй, Господи, меня.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты –

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

Россия. Какой национальности и этнической группе каждый из нас себя относит? Скорее всего, к русским. Природные особенности мест проживания россиян – это обширные леса и долгие зимы, бескрайние степи и холодные моря, высокие горы и бесконечно длинные реки, которые и обусловили многие характерные особенности традиционной русской кухни. Разнообразие горячих супов и каш, квашей,

0: Шений, мочений и солений, грибных блюд и дичи всегда присутствовали на традиционном русском столе. Центральная роль печи в русской избе предопределила важную роль для домашнего хлеба, пирожков и пирогов, томленных, тушеных, вареных и печеных блюд. В традиционной русской кухне не встречался такой прием, как жарка. В печи происходило тушение и томление продуктов, придавая особый вкус и аромат блюдам. Когда-то суп в России был основным блюдом, и по сей день ни один дом без него не обходится. Самым распространенным супом являются щи. Это суп из капусты на мясном бульоне. Во все времена на Руси варили ароматную уху. В основном ее готовили из речной рыбы, которая в великом множестве водилась в многочисленных пресных водоемах необъятной территории. Славится Россия и большим выбором рыбы не только пресноводной, но и морской, которую ловили в прибрежных водах северных и южных морей. Летом готовились всевозможные холодные супы, окрошка и свекольник. Национальным русским блюдом является холодец или студень. Это отварное мясо в крепком застывшем бульоне. Мясные блюда на Руси были праздничными и говорили о достатке хозяина. Их подавали во всевозможных трактирах и закусочных. В конце XIX века появилось исконно русское блюдо мясо по-строгановски или бефстроганов. Это мелко нарезанная говядина, обжаренная и залитая сметанным соусом. У жителей России на столе традиционно имеется много каш. Гречневая, рисовая, пшеничная, перловая, ячневая, овсяная, манная, пшено, которые варят на молоке или на воде. Причем гречневая каша – национальная русская еда. У каждого в запасе хранится пара килограмм гречки, которая в период кризиса первой исчезает с прилавков магазинов. Недаром в России существует поговорка «Щи да каша – пища наша». Издревле свадьба считалась главным событием в жизни. Православие не предусматривает возможности развода, поэтому женились люди один раз в жизни. С введением христианства браки стали оформляться через обряд церковного венчания. Свадьба всегда представляла собой игровое действо, и подходили к этому спектаклю по-разному, даже в двух близлежащих деревушках. Перед свадьбой обязательно было сватовство. Когда жених с ближайшими родственниками или друзьями приходил к девушке свататься, девушка, как правило, соглашалась, и тогда начиналась подготовка к свадьбе. Отличительная особенность российской свадьбы – это конкурсы. А для того, чтобы жизнь молодых была удачной и интересной, необходимо было провести как можно больше конкурсов, развеселить гостей. Сидеть и скучать гостям на свадьбе не дают. Несмотря на сходство обычаев с другими народами, русские народные обряды наиболее красочны, музыкальны и красноречивы. Молодожены первыми должны покинуть торжество, а гости их торжественно провожают. В средние века Россия из маленького уездного княжества становилась сильной и огромной, расширялась и крепла, прирастала новыми территориями. Официальной религией Киевской Руси христианство было провозглашено в конце IX века. На протяжении многих веков христианская церковь боролась с язычеством, но искоренить его полностью так и не удалось. В результате чего христианские традиции тесно переплелись с языческими верованиями. Основными религиями, представленными в России, являются христианство, ислам, иудаизм и буддизм. Часть населения считает себя атеистами. Россия является светским государством, где никакая религия не может быть установлена в качестве государственной. Всем гражданам дано право на исповедание любой религии и право быть атеистом. Большинство верующих в России исповедуют православное христианство. Ислам – вторая по распространению религия в России. обычаи и традиции русского народа связаны с календарем, церковными таинствами и непростыми обрядами. Народный календарь русского народа – это слияние христианского и языческого начал с помощью народного православия. Вера и суеверие тесно переплетаются друг с другом, вплетаясь в самобытную русскую культуру и традиции. Множество народов, проживающих на такой необъятной территории, имеют много отличий, являясь в то же самое время единым обществом, сплоченным и окрыленным прекрасной идеей единства русского народа.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Днем солнце не опалит тебя, ни луна ночью.
3: Господь сохранит тебя от всякого зла.
4: Твой голос, как мой. Мой голос, как твой. Твой голос, как мой, и он часть меня. Мой голос, как твой, и он часть тебя.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Русская православная церковь не будет использовать музыкальные инструменты в своем богослужении, сказал священник храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках, патриаршего подворья при штабе ВДВ протоиерей Василий Гелеван в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» в среду. В обозримом будущем вряд ли что-то изменится, едва ли в ближайшее время это будет, потому что, знаете, нет повода, сказал он на пресс-конференции в первом фестивале авторской песни и ремесел «Семья и мир», отвечая на вопрос РИА Новости о возможности введения музыкальных инструментов в богослужение РПЦ. Хоры в приходах Русской Православной Церкви, добавил протоиерей, поют скромно и просто, но вкладывают в пение душу. Около 200 человек из римской епархии, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, разделят в субботу 11 июля обеденную трапезу с папой Львом XIV. Обед с папой римским станет частью особого дня гостеприимства и общения в экодеревне Лаудато Си в папских садах Кастель Гандольфа. В программе «Евхаристическое богослужение», молебен о защите творения, приветствие и угощение, экскурсия по экодеревне и, наконец, обед с понтификом, сообщает Vatican News. По словам организаторов, начинание восходит к 17 августа 2025 года, когда папа Лев XIV помолился и разделил трапезу с малоимущими из епархии Альбана. В тот день положил начало ежегодной традиции под эгидой образовательного центра «Лаудато Си», ответственного за развитие местной экологической деревни. Каждый год очередная итальянская епархия будет приглашаться для участия в мероприятиях, привозя в Кастель Гандольфа неимущих беженцев, мигрантов и другие социально уязвимые группы. Эти люди будут проводить день, наполненный красотой творения, лично общаясь с Папой Римским. В этом году мероприятие стало результатом сотрудничества образовательного центра «Лаудато Си», Ватиканского департамента службы милосердия и Римской епархии. Пастор протестантской церкви Сион, некогда одной из крупнейших христианских религиозных общин Пекина, Цзинь Эзра Мингри, покинул тюрьму в Китай и уехал в США, сообщает Коммерсант. Пастора освободили менее чем через 2 месяца после того, как президент США Дональд Трамп лично поднял вопрос о его заключении под стражу в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином во время государственного визита в Пекин. Цзинь Мингри был арестован в ходе масштабных рейсов в октябре прошлого года. Тогда же стало известно о задержании или пропаже почти 30 пасторов и прихожан этой церкви. Церковь Сион была учреждена в Пекине в 2007 году, еженедельно в ней собирались до 1500 прихожан. В 2018 году деятельность Сиона была запрещена китайскими властями, но собрания прихожан и богослужения продолжались в полуподпольном режиме, часть деятельности велась онлайн. И тогда на службы собирались до 10 тысяч человек. Новое исследование организации LifeWave Research показало, что представители поколения Z, молодые люди, родившиеся примерно с конца 90-х до начала 2010-х годов, сегодня являются самой вовлеченной возрастной группой в протестантских церквях. Однако исследователи обнаружили и серьезную проблему. Активное участие в церковной жизни не всегда влияет на их повседневную жизнь и духовное становление, сообщает Релевант. На протяжении многих лет обсуждения вокруг поколения Z были сосредоточены на том, что молодежь якобы все реже посещает церковь. Однако результаты нового исследования говорят об обратном. Молодые верующие не только регулярно посещают богослужения, но и активно участвуют в различных церковных служениях. Согласно данным исследования, представители поколения Z посещают богослужения в среднем 6,2 раза в месяц. Это значительно больше, чем у миллениалов – 4,8 раза, поколение X – 5,1 раза и бэби-бумеров – 4,5 раза. Международная группа ученых начала масштабное 5-летнее исследование, которое должно помочь ответить на один из самых важных вопросов библейской археологии, где именно были созданы знаменитые свитки Мертвого моря. Проект получил грант в размере 2,5 миллиона евро от Европейского исследовательского совета, сообщает Christian Today. Свитки Мертвого моря были обнаружены в середине 20 века в пещерах возле Мертвого моря. Некоторые из найденных рукописей относятся к 3 веку до нашей эры, а многие были написаны во времена Иисуса Христа. Среди них находятся копии книг Ветхого Завета, а также другие древние еврейские тексты. Эта находка считается одной из самых значимых в истории археологии и изучения Библии. Свитки показали, что тексты Священного Писания, которыми пользуются верующие сегодня, практически не изменились за тысячи лет и сохранились в очень близком к оригиналу виде. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о том, как защитить свою индивидуальность. Читаю из первой главы книги «Бытие». «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя по роду и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так, и увидел Бог, что это хорошо». Читаем дальше. «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных, пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую, по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро, день пятый. И сказал Бог, да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо». Книга «Бытие», 1 глава, с 21 по 25 стихи. Я думаю, вы заметили, что особо выделяется слово «род» или «порода». И в слове «порода» тоже есть «род». Это разновидность определенного класса животных или культур. Вы заметили, что семя последующего злака в его плоде находится. Все создано так, чтобы производить себе подобного. В Библии запрещалось смешивать два рода семян. Всякое смешение двух разных пород порождает новый вид, в создании которого Бог участия не принимает. Творец унижен, когда подобным образом бесчестится его творение, я бы сказал, его оригинальное творение. Да, он создал законы, следуя которым всякое оплодотворение способно производить новую жизнь. Его закон не может измениться. Сеяние и жатва не прекратятся. Но засевая поле двумя родами семян, человек сознательно делает заклятым сбор урожая. Почему? Потому что производит тем самым искаженную, уже собственную разновидность плода, а следовательно и нового семени. Таким образом, ответственность за подобного рода смешение возлагается на самого человека. Какое же это грубое надругательство над Создателем, когда человек теряет свое оригинальное лицо, созданный по образу, по подобию Бога, призванный быть носителем образа и выражением самого Творца, человек стирает грани своей индивидуальности. Мы поговорим об этом больше в последующих передачах. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 10 июля, наша тема сегодня – работа в команде. Место Писания – послание к Ефесянам 4:16. Апостол Павел описывает тело Христа, описывает части тела, как они взаимодействуют, и здесь он говорит о том, какими мы должны быть в теле Христа. Ефесянам 4:16. Все тело составляемое. Слово «составляемое» является медицинским термином и описывает соединение суставов. Я хочу прочитать из второго тома «Драгоценных истин». Это медицинский термин, обозначающий сустав в человеческом теле. Он описывает сустав, который взаимодействует с другими определенными суставами. В этом стихе мы видим, как тело Христа должно быть составляемо вместе из различных частей. Каждая отдельная часть выполняет свою функцию и взаимодействует с другими. И когда это происходит, получается работа команды. Вот каков замысел Бога для тела Христа. Это не люди, которые сражаются друг с другом или с трудом находят общий язык, но мы должны найти другие суставы, других людей, с которыми мы должны соединиться и с которыми взаимодействовать. Мы вместе можем работать. И когда мы работаем вместе, мы становимся лучше. Приходит большее помазание, и все делается как надо. Все получается. Это сверхъестественная работа команды. Подумайте об этом сегодня.
2: Радио Пилигрим.

больше всего, больше жизни, Господь, больше дыхания. Я нуждаюсь в Твоей любви, Господь, мне больше ничего не нужно.

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 10 июля. «Итак, всякого, кто слушает мои слова и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, но он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Евангелие от Матфея, 7 глава, 24 по 27 стихи. Здесь Иисус говорит о мудром человеке и глупом, безрассудном. Обоим была предоставлена возможность построить себе дома. Глупый выбрал легкий путь и построил свой дом на песке, а другой решил построить свой дом на скале, то есть пошел трудным путем. Только вообразите, как было ему трудно доставлять стройматериалы на высоту и строить там. И вот полили дожди, начались бури, разлились реки. Построенный на скале дом устоял, а дом, построенный на песке, разрушился. Возлюбленные, Иисус Христос и есть та скала, а мир – это песок. Если вы свою жизнь строите на ценностях этого мира, то знайте, что это безрассудное решение, которое рано или поздно приведет к разрушению всего вами созданного. Нам нужно быть мудрыми и строить свою жизнь на Иисусе Христе, то есть в согласии с Его Словом. И тогда никакое зло, трудности и бедствия не смогут погубить нас. Давайте будем не только слушателями Слова, но и исполнителями Его. Благослови вас Господь. Амен.
1: Радио «Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 10 июля. Приносите жертву хвалы. Итак, давайте через него непрестанно в любое время приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, которые почитают, исповедуют и прославляют Его имя. Послание к Евреям 13:15. Расширенный перевод Библии. Мы часто понимаем выражение «жертва хвалы» как восхваление Бога в те моменты, когда у нас нет желания хвалить Его. Это, конечно, может считаться жертвой, но я уверена, что автор послания к евреям ссылается на систему жертвоприношений Ветхого Завета, которая предписывала приносить кровь животных в качестве умилостивления за грехи людей. Мы с вами живем во времена Нового Завета, и нам не нужно приносить в жертву овец, козлов и быков. Жертва, которую ждет от нас Бог, или приношение, это правильные слова, слетающие с наших уст и возносящиеся к Его престолу. Подобно тому, как дым и аромат от сжигаемых жертв достигали Его престола во времена Ветхого Завета, в наши дни искренняя хвала, исходящая из сердца верующего, воспринимается Богом как жертва. Господь говорит, что жертва, угодная Ему сегодня, это плод наших уст, почитающих и благодарящих Его. Смотрите послание к Евреям 13:15. Нам нужно применять этот стих к своей повседневной жизни и стараться использовать любую возможность, чтобы воздать хвалу Богу. Мы должны рассказывать людям обо всех чудесах, которые Он делает для нас. Мы должны благодарить Его, говорить Ему о том, что мы любим Его. Мы должны постоянно говорить и думать: «Господь, я люблю Тебя. Спасибо Тебе за все, что Ты делаешь в моей жизни. Господь, я восхваляю Тебя за то, что Ты заботишься обо мне сегодня». Мы должны сделать хвалу неотъемлемой частью нашей жизни и высказывать свою благодарность Ему непрестанно, в любое время, принося Ему жертву хвалы. Божье слово на сегодня. Хвалите сегодня Бога как можно чаще. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим». Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Русская православная церковь не будет использовать музыкальные инструменты в своем богослужении, сказал священник храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках, патриаршего подворья при штабе ВДВ протоиерей Василий Гелеван в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» в среду. В обозримом будущем вряд ли что-то изменится, едва ли в ближайшее время это будет, потому что, знаете, нет повода, сказал он на пресс-конференции в первом фестивале авторской песни и ремесел «Семья и мир», отвечая на вопрос РИА Новости о возможности введения музыкальных инструментов в богослужение РПЦ. Хоры в приходах Русской Православной Церкви, добавил протоиерей, поют скромно и просто, но вкладывают в пение душу. Около 200 человек из римской епархии, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, разделят в субботу 11 июля обеденную трапезу с папой Львом XIV. Обед с папой римским станет частью особого дня гостеприимства и общения в экодеревне Лаудато Си в папских садах Кастель Гандольфа. В программе «Евхаристическое богослужение», молебен о защите творения, приветствие и угощение, экскурсия по экодеревне и, наконец, обед с понтификом, сообщает Vatican News. По словам организаторов, начинание восходит к 17 августа 2025 года, когда папа Лев XIV помолился и разделил трапезу с малоимущими из епархии Альбана. Тот день положил начало ежегодной традиции под эгидой образовательного центра «Лаудато Си», ответственного за развитие местной экологической деревни. Каждый год очередная итальянская епархия будет приглашаться для участия в мероприятиях, привозя в Кастель Гандольфа неимущих беженцев, мигрантов и другие социально уязвимые группы. Эти люди будут проводить день, наполненный красотой творения, лично общаясь с Папой Римским. В этом году мероприятие стало результатом сотрудничества образовательного центра «Лаудато Си», Ватиканского департамента службы милосердия и Римской епархии. Пастор протестантской церкви Сион, некогда одной из крупнейших христианских религиозных общин Пекина, Цзинь Эзра Мингри, покинул тюрьму в Китай и уехал в США, сообщает «Коммерсант». Пастора освободили менее чем через 2 месяца после того, как президент США Дональд Трамп лично поднял вопрос о его заключении под стражу в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином во время государственного визита в Пекин. Цзинь Мингри был арестован в ходе масштабных рейсов в октябре прошлого года. Тогда же стало известно о задержании или пропаже почти 30 пасторов и прихожан этой церкви. Церковь Сион была учреждена в Пекине в 2007 году. Еженедельно в ней собирались до 1500 прихожан. В 2018 году деятельность Сиона была запрещена китайскими властями, но собрания прихожан и богослужения продолжались в полуподпольном режиме. Часть деятельности велась онлайн. И тогда на службы собирались до 10 тысяч человек. Новое исследование организации LifeWave Research показало, что представители поколения Z, молодые люди, родившиеся примерно с конца 90-х до начала 2010-х годов, сегодня являются самой вовлеченной возрастной группой в протестантских церквях. Однако исследователи обнаружили и серьезную проблему. Активное участие в церковной жизни не всегда влияет на их повседневную жизнь и духовное становление, сообщает «Релевант». На протяжении многих лет обсуждения вокруг поколения Z были сосредоточены на том, что молодежь якобы все реже посещает церковь. Однако результаты нового исследования говорят об обратном. Молодые верующие не только регулярно посещают богослужения, но и активно участвуют в различных церковных служениях. Согласно данным исследования, представители поколения Z посещают богослужения в среднем 6,2 раза в месяц. Это значительно больше, чем у миллениалов – 4,8 раза, поколение X – 5,1 раза и бэби-бумеров – 4,5 раза. Международная группа ученых начала масштабное 5-летнее исследование, которое должно помочь ответить на один из самых важных вопросов библейской археологии, где именно были созданы знаменитые свитки Мертвого моря. Проект получил грант в размере 2,5 миллиона евро от Европейского исследовательского совета, сообщает Christian Today. Свитки Мертвого моря были обнаружены в середине 20 века в пещерах возле Мертвого моря. Некоторые из найденных рукописей относятся к 3 веку до нашей эры, а многие были написаны во времена Иисуса Христа. Среди них находятся копии книг Ветхого Завета, а также другие древние еврейские тексты. Эта находка считается одной из самых значимых в истории археологии и изучения Библии. Свитки показали, что тексты Священного Писания, которыми пользуются верующие сегодня, практически не изменились за тысячи лет и сохранились в очень близком к оригиналу виде. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Слово наставления на «Радио Пилигрим».

0: Добрый день, уважаемые! В эфире программа «Библия говорит», и с вами вновь Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, какова роль Божьего провидения в служении? Мы видим, как одни служители имеют огромный успех, другие же долго трудятся, но имеют сравнительно небольшой плод.
1: Божье провидение играет огромнейшую роль абсолютно во всей нашей жизни, в каждом ее аспекте, и включая, конечно же, аспект нашего служения. Священное Писание очень много говорит о том, что все абсолютно, что существует на земле, было однажды спланировано Богом. Бог предусмотрел самые разные детали, и Он определил место каждого из нас в этом своем глобальном плане. Поэтому, когда мы говорим о служении, то самый важный аспект служения здесь наша верность Господу. И Бог определяет, в какой степени и что сделать через нас. Он определяет, в какое время мы родились. Он определяет, в какой точке земного шара. Он определяет, какими дарованиями мы обладаем. Он определяет, где и что будет через нас в наибольшей степени сделано и достигнуто. Поэтому, когда мы говорим об успехе или о плоде нашего служения, то этот плод будет явен в полном смысле этого слова только в вечности. Только в вечности, там, где Господь будет измерять верность каждого из нас. Что же касается Божьего провидения в конкретных обстоятельствах того, что мы делаем, мы можем наблюдать самые интересные конфигурации того, как Господь направляет нас. Например, мы читаем в книге «Деяний апостолов», когда апостол Павел со своей командой, они пытались проповедовать Слово Божие в Асии. Это 16 глава «Деяний апостолов», написано: «Прошедшие через Фригию и Галатийские страны, они не были допущены Духом Святым проповедовать Слово в Асии». Мы не знаем, как это выразилось, но каким-то образом Господь их направил так, что вот тогда, когда они хотели в этом регионе тогдашней Римской империи проповедовать, не получилось это. Мы знаем, что в результате того, что Дух их не допустил сюда, они пошли в Македонию, и таким образом были основаны церкви в Филиппах, в Фессалонике, потом в Коринфе немножко позже, а потом апостол Павел в Афинах проповедовал. Это все было результатом того, что Дух не допустил им проповедовать в Асии. Вот. Дальше мы читаем в 7 стихе: «Дошедшие до Мисии предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их и туда». И в конце концов вот они оказались в Македонии. То есть Божье провидение очевидно. Оно выражается в самых разных формах. У нас есть желание служить Господу, а вот возможности Господь посылает самые разные. Очень интересна история нашего медиаслужения. Оно было начато по Божьему провидению абсолютно. Это не был какой-то стратегический план, что когда-то кто-то задумал это. Много лет тому назад ко мне подошел один молодой человек и сказал: «Алексей Алексеевич, вам нужен веб-сайт». Это было сказано в то время, когда не было еще скоростного интернета и когда с трудом пересылались простые электронные сообщения, а уже о загрузке аудиофайлов было очень трудно подумать. Но этот человек увидел такую возможность, и он побудил нас к тому. Более того, не только побудил, а он даже нашел средства, как профинансировать создание первого веб-сайта. Вот с этого начался этот процесс. Это было абсолютно не запланировано с моей точки зрения. Это Господь привел к этому. Вот. И потом потихонечку стали появляться разные заинтересованные люди. Люди, которых Господь послал на пути, которые развили этот сайт дальше, которые увидели новые формы, как можно брать материалы, которые здесь есть, и в других форматах их представлять. Как появилось радиослужение, как появилась возможность писать книги и издавать их. Примерно в то же самое время, еще раньше, мы пришли к необходимости, к пониманию того, что нам нужно развивать тренинг служителей. То есть многие люди, которые слушают наши проповеди, они стали обращаться к нам, писать и говорить: мы хотим научиться проповедовать, мы хотим научиться изучать Библию. Вот таким образом родился библейский институт и школа библейской проповеди, которая сейчас достигает очень и очень многих людей. Так вот, это все огромное служение, оно было развито благодаря Божьему провидению. Это уникальное время, когда развиваются электронные технологии. Это уникальные люди, которых Бог послал на пути и побудил их сердца. Это, конечно же, возможность взять Божью истину, которую мы любим, взять Его Евангелие, которым мы дорожим, и донести ее до многих и многих людей, которые живут в самых разных точках мира. Другими словами, если мы имеем сердце, захваченное Христом, сердце, которое посвящено Божьей истине, Господь в своем провидении определит ту форму, те возможности и тот результат, который в наибольшей степени прославит Его имя через сумму тех дарований, которые Он нам дал. Помоги вам, Господь, в этом.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.
2: Дорогие друзья, на протяжении этих нескольких недель служение Слова Благодати проводит марафон по сбору средств для поддержки проектов на 2019 год. Голод по истине растет. Каждую неделю мы получаем от вас порядка 40 вопросов. Ежегодно 30 тысяч новых слушателей открывают для себя наши радиопередачи. Ваш вклад практически помогает менять жизни. Люди со всего мира пишут нам о том, как находят ответы на наболевшие для них вопросы. Во время духовного кризиса, проблем в отношениях, сталкиваясь с диагнозом или новым вызовом в жизни. И Библия действительно говорит. Эти люди слушают, меняются и делятся истиной, помогая другим. Радиопрограммы – это лишь небольшая часть огромного служения, несущего Божье Слово через конференции, мобильное приложение, прямые трансляции, YouTube, социальные сети, библейский институт, сайт slovo.org, книги и другие средства. Наше служение существует исключительно за счет добровольных пожертвований таких людей, как вы. Мы просим вас стать частью этого служения, чтобы через вас Бог действовал в жизнях других людей. Молитесь о нас и поддерживайте это служение финансово. Мы очень нуждаемся в вас. Ссылку на страницу пожертвований вы можете найти внизу в описании. Голод растет. Стань ответом.
3: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

0: будет вечно. Твоя любовь со мной всегда.
1: Радио «Пилигрим». Мы с вами даже ночью.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Русская православная церковь не будет использовать музыкальные инструменты в своем богослужении, сказал священник храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках, патриаршего подворья при штабе ВДВ протоиерей Василий Гелеван в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» в среду. В обозримом будущем вряд ли что-то изменится, едва ли в ближайшее время это будет, потому что, знаете, нет повода, сказал он на пресс-конференции в первом фестивале авторской песни и ремесел «Семья и мир», отвечая на вопрос РИА Новости о возможности введения музыкальных инструментов в богослужение РПЦ. Хоры в приходах Русской Православной Церкви, добавил протоиерей, поют скромно и просто, но вкладывают в пение душу. Около 200 человек из римской епархии, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, разделят в субботу 11 июля обеденную трапезу с папой Львом XIV. Обед с папой римским станет частью особого дня гостеприимства и общения в экодеревне Лаудато Си в папских садах Кастель Гандольфа. В программе «Евхаристическое богослужение», молебен о защите творения, приветствие и угощение, экскурсия по экодеревне и, наконец, обед с понтификом, сообщает Vatican News. По словам организаторов, начинание восходит к 17 августа 2025 года, когда папа Лев XIV помолился и разделил трапезу с малоимущими из епархии Альбана. Тот день положил начало ежегодной традиции под эгидой образовательного центра «Лаудато Си», ответственного за развитие местной экологической деревни. Каждый год очередная итальянская епархия будет приглашаться для участия в мероприятиях, привозя в Кастель Гандольфа неимущих беженцев, мигрантов и другие социально уязвимые группы. Эти люди будут проводить день, наполненный красотой творения, лично общаясь с Папой Римским. В этом году мероприятие стало результатом сотрудничества образовательного центра «Лаудато Си», Ватиканского департамента службы милосердия и Римской епархии. Пастор протестантской церкви Сион, некогда одной из крупнейших христианских религиозных общин Пекина, Цзинь Эзра Мингри, покинул тюрьму в Китай и уехал в США, сообщает «Коммерсант». Пастора освободили менее чем через 2 месяца после того, как президент США Дональд Трамп лично поднял вопрос о его заключении под стражу в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином во время государственного визита в Пекин. Цзинь Мингри был арестован в ходе масштабных рейсов в октябре прошлого года. Тогда же стало известно о задержании или пропаже почти 30 пасторов и прихожан этой церкви. Церковь Сион была учреждена в Пекине в 2007 году, еженедельно в ней собирались до 1500 прихожан. В 2018 году деятельность Сиона была запрещена китайскими властями, но собрания прихожан и богослужения продолжались в полуподпольном режиме, часть деятельности велась онлайн. И тогда на службы собирались до 10 тысяч человек. Новое исследование организации LifeWave Research показало, что представители поколения Z, молодые люди, родившиеся примерно с конца 90-х до начала 2010-х годов, сегодня являются самой вовлеченной возрастной группой в протестантских церквях. Однако исследователи обнаружили и серьезную проблему. Активное участие в церковной жизни не всегда влияет на их повседневную жизнь и духовное становление, сообщает «Релевант». На протяжении многих лет обсуждения вокруг поколения Z были сосредоточены на том, что молодежь якобы все реже посещает церковь. Однако результаты нового исследования говорят об обратном. Молодые верующие не только регулярно посещают богослужения, но и активно участвуют в различных церковных служениях. Согласно данным исследования, представители поколения Z посещают богослужения в среднем 6,2 раза в месяц. Это значительно больше, чем у миллениалов – 4,8 раза, поколения X – 5,1 раза и бэби-бумеров – 4,5 раза. Международная группа ученых начала масштабное 5-летнее исследование, которое должно помочь ответить на один из самых важных вопросов библейской археологии, где именно были созданы знаменитые свитки Мертвого моря. Проект получил грант в размере 2,5 миллиона евро от Европейского исследовательского совета, сообщает Christian Today. Свитки Мертвого моря были обнаружены в середине 20 века в пещерах возле Мертвого моря. Некоторые из найденных рукописей относятся к 3 веку до нашей эры, а многие были написаны во времена Иисуса Христа. Среди них находятся копии книг Ветхого Завета, а также другие древние еврейские тексты. Эта находка считается одной из самых значимых в истории археологии и изучения Библии. Свитки показали, что тексты Священного Писания, которыми пользуются верующие сегодня, практически не изменились за тысячи лет и сохранились в очень близком к оригиналу виде. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 11 июля. В мире, но не от мира. Я передал им слово, послание твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, не принадлежат этому миру, как и я не от мира. Евангелие от Иоанна, 17:14. Расширенный перевод Библии. Согласно сегодняшнему стиху, мы, будучи верующими, живем в мире, но при этом мы не от мира, то есть не принимаем мирскую точку зрения на все происходящее. Для того, чтобы не жить так, как принято в мире, нужно всегда проявлять бдительность. Например, постоянный просмотр сцен насилия в кино и по телевизору может притупить нашу совесть, ожесточить сердце и сделать нас менее восприимчивыми к Божьему голосу. Многие люди в мире перестают быть чуткими и сострадательными к окружающим из-за того, что слишком увлечены просмотром телевизионных передач с реальными или выдуманными трагедиями. В программах новостей различные трагические сюжеты часто преподносятся сухим, безразличным тоном, и со временем мы начинаем смотреть и слушать все это, не испытывая никаких эмоций. Мы так часто слышим о жутких происшествиях, что перестаем реагировать на трагедии с должным состраданием. Я уверена, что все это – часть плана дьявола. Он хочет, чтобы наши сердца ожесточились и чтобы мы оставались безучастными, когда рядом с нами происходит что-то ужасное. Он хочет, чтобы мы перестали быть чуткими и отзывчивыми. Но мы, будучи христианами, должны реагировать на все это, проявлять сострадание и молиться. Если мы узнаем о каких-либо трагедиях, мы должны просить Бога показать нам, как Он смотрит на все это, и объяснить нам, что мы можем сделать. Дождавшись ответа от Бога, мы должны следовать Его указаниям. Это один из способов жить в мире, но быть не от мира. Божье слово на сегодня. Держитесь духовных ценностей и не идите на компромиссы. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 10. Начальнику хора. Псалом Давида. На Господа уповаю. Как же вы говорите душе моей, улетай на гору вашу, как птица. Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять вправых сердцем. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Господь во святом храме своем, Господь, престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника. Глава 10. И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов, имена суть сии, первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Завидеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матвей Мытарь, Иаков Алфеев и Левий, прозванный Фадеем, Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в пояса свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него, если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших, истинно говорю вам, отрадней будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата насмерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое, претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях, и не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за ассарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка, и кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 22. «И поставили царем жители Иерусалима Ахозию, меньшего сына его, вместо него, так как всех старших избило полчище, приходившее с аравитянами к стану, и воцарился Ахозия, сын Иорама, царя иудейского. 22 лет был Ахозия, когда воцарился, и 1 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Гафолия, дочь Амврия. Он также ходил путями дома Ахавова, потому что мать его была советницей ему на беззаконные дела. И делал он неугодное в очах Господних, подобно дому Ахавову, потому что он был ему советником по смерти отца его, на погибель ему. Также, следуя их совету, он пошел с Иорамом, сыном Ахавовым, царем израильским, на войну против Азаила, царя сирийского, в Рамов-Галацкий, и ранили сирияне Иорама. И возвратился он в Израиль лечиться от ран, которые причинили ему в Раме, когда он воевал с Азаилом, царем сирийским. И Ахозия, сын Иорама, царь иудейский, пришел посетить Иорама, сына Ахавова, в Израиль, потому что тот был болен. И от Бога было это на погибель Ахозии, что он пришел к Иораму, ибо по приходе своем он вышел с Иорама против Иуя, сына Намесиева, которого помазал Господь на истребление дома Ахавова. Когда совершил Иуй суд над домом Ахава, тогда он нашел князей иудейских и сыновей братьев Ахозии, служивших Ахозией, и умертвил их. И велел он искать Ахозию, и взяли его, когда он скрывался в Самарии, и привели его к Иую, и умертвили его, и похоронили его, ибо говорили, он сын Иосафата, который взыскал Господа от всего сердца своего. И не осталось в доме Ахозии, кто мог бы царствовать. Ибо Гафолия, мать Ахозии, увидев, что умер сын ее, встала и истребила все царское племя дома Иудина. Но Иосавеф, дочь царя, взяла Иоаса, сына Ахози, и похитила его из среды царских сыновей умерщвляемых, и поместила его и кормилицу его в спальной комнате. И таким образом Иосавеф, дочь царя Иорама, жена Иодая, священника, сестра Ахози, скрыла Иоаса от Гафолии, и она не умертвила его. И был он у них в доме Божием, скрываем, 6 лет. Гафолия же царствовала над землею.

0: оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.
1: Владимир, а что вы принимаете, чтобы быть всегда таким бодрым?
2: Знаете, Денис Сергеевич, я веду здоровый образ жизни, я слушаю радио «Пилигрим».

0: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
1: Пусть узнают все соседи.
0: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.
2: Будь с нами, будь с ним. Это радио «Пилигрим».

0: Владимир, а что это вы, работать не собираетесь, что ли? Что это вы тут так громко слушаете на весь офис?
1: Так это ж радио Пилигрим, Денис Сергеевич, да, все только самое лучшее в христианском мире.
0: Тогда сделайте еще громче, пускай все услышат. Радио Пилигрим, сделай нас еще громче.

600 человек из римской епархии, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, разделят в субботу 11 июля обеденную трапезу с папой Львом XIV. Обед с папой римским станет частью особого дня гостеприимства и общения в экодеревне Лаудато Си в папских садах Кастель-Гандольфо. В программе «Евхаристическое богослужение», молебен о защите творения, приветствие и угощение, экскурсия по экодеревне и, наконец, обед с понтификом, сообщает Vatican News. По словам организаторов, начинание восходит к 17 августа 2025 года, когда папа Лев XIV помолился и разделил трапезу с малоимущими из епархии Альбана. Тот день положил начало ежегодной традиции под эгидой образовательного центра «Лаудато Си», ответственного за развитие местной экологической деревни. Каждый год очередная итальянская епархия будет приглашаться для участия в мероприятиях, привозя в Кастель-Гандольфо неимущих беженцев, мигрантов и другие социально уязвимые группы. Эти люди будут проводить день, наполненный красотой творения, лично общаясь с Папой Римским. В этом году мероприятие стало результатом сотрудничества образовательного центра «Лаудато Си», Ватиканского департамента службы милосердия и Римской епархии. Пастор протестантской церкви Сион, некогда одной из крупнейших христианских религиозных общин Пекина, Цзинь Эзра Мингри, покинул тюрьму в Китай и уехал в США, сообщает «Коммерсант». Пастора освободили менее чем через два месяца после того, как президент США Дональд Трамп лично поднял вопрос о его заключении под стражу в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином во время государственного визита в Пекин. Цзинь Мингри был арестован в ходе масштабных рейсов в октябре прошлого года. Тогда же стало известно о задержании или пропаже почти 30 пасторов и прихожан этой церкви. Церковь Сион была учреждена в Пекине в 2007 году, еженедельно в ней собирались до 1500 прихожан. В 2018 году деятельность

Сиона была запрещена китайскими властями, но собрания прихожан и богослужения продолжались в полуподпольном режиме, часть деятельности велась онлайн, и тогда на службы собирались до 10 тысяч человек. Новое исследование организации LifeWave Research показало, что представители поколения Z, молодые люди, родившиеся примерно с конца 90-х до начала 2010-х годов, сегодня являются самой вовлеченной возрастной группой в протестантских церквях. Однако исследователи обнаружили и серьезную проблему – активное участие в церковной жизни не всегда влияет на их повседневную жизнь и духовное становление, сообщает Релевант. На протяжении многих лет обсуждения вокруг поколения Z были сосредоточены на том, что молодежь якобы все реже посещает церковь. Однако результаты нового исследования говорят об обратном. Молодые верующие не только регулярно посещают богослужения, но и активно участвуют в различных церковных служениях. Согласно данным исследования, представители поколения Z посещают богослужения в среднем 6,2 раза в месяц. Это значительно больше, чем у миллениалов – 4,8 раза, поколения X – 5,1 раза и бэби-бумеров – 4,5 раза. Международная группа ученых начала масштабное 5-летнее исследование, которое должно помочь ответить на один из самых важных вопросов библейской археологии, где именно были созданы знаменитые свитки Мертвого моря. Проект получил грант в размере 2,5 миллиона евро от Европейского исследовательского совета, сообщает Christian Today. Свитки Мертвого моря были обнаружены в середине 20 века в пещерах возле Мертвого моря. Некоторые из найденных рукописей относятся к 3 веку до нашей эры, а многие были написаны во времена Иисуса Христа. Среди них находятся копии книг Ветхого Завета, а также другие древние еврейские тексты. Эта находка считается одной из самых значимых в истории археологии и изучения Библии. Свитки показали, что тексты Священного Писания, которыми пользуются верующие сегодня, практически не изменились за тысячи лет и сохранились в очень близком к оригиналу виде. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Нужда в советах. Пришли как-то к преподобному Антонию несколько иноков, прося его дать им совет для спасения души. Он им сказал: «Вы ведь знаете, чему учит нас Христос в Евангелии? Этого для вас достаточно». Но так как они продолжали настаивать на том, чтобы он преподал им какое-нибудь наставление, он им сказал: «Исполняйте, что заповедал Спаситель. Если ударит тебя по правой щеке, подставь левую». Они ответили, что не имеют достаточно сил для того. «Если и этого вы не можете сделать, — продолжал он, — то, по крайней мере, не воздавайте злом за зло». Они объявили, что и это сверх их сил. Тогда преподобный, обернувшись к своему ученику, сказал ему: «Пойди, приготовь им чего-нибудь поесть. Я вижу, что они весьма слабы». А им сказал: «Если вы не можете исполнить ничего из сказанного мной, то что же сказать мне вам еще? Вы скорее нуждаетесь в молитвах, которые бы помогли вашей слабости, чем в каких-нибудь советах».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Сатана вложил в головы наших далеких предков идею, что они могут стать как боги. Эту идею, на мой взгляд, с особенным энтузиазмом подхватили во времена Октябрьской революции. Кто был ничем, тот станет всем. И все годы советской власти пытались доказать себе, что человек сам себе бог. Эта безнадежная позиция, к сожалению, жива и сегодня. Но духовный мир существует независимо от того, верим мы или нет. Многие даже не подозревают, что отказом от Бога они тем самым служат дьяволу. Предлагаю вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Писти «Кому мы служим?».
2: Апостол Иуда, кстати, это не Иуда Искариот, предатель Иисуса, а брат Иакова, ученик Иисуса Христа. В начале своего послания пишет так: «Возлюбленные, я почел за нужное написать вам увещание подвязаться за веру, однажды преданную святым». Теперь слушайте, что он пишет дальше. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыка Бога и Господа нашего Иисуса Христа». И вот сегодня, как и в те времена, в церковь вкралось лжеучение, до того трудноуловимое и утонченное, что многие приняли и принимают эту ложь как особое благословение от Бога. Апостол Павел предупреждает о том, что сам сатана принимает вид ангела света. Опасность заключается именно в том, что лжеучение преподносится обольстителем в рамках Евангелия. Поэтому так важно знать голос нашего Господа, а для этого нужно, во-первых, быть Его дитем, принадлежать Ему. Христос сказал: «Овцы мои знают голос пастыря своего». Это, однако, не дает гарантии, что другие голоса не будут привлекать наше внимание, и для того, чтобы их различать, необходимо выполнение второго условия. Нужно проверить слышимый голос по Слову Божьему. Кроме того, мы должны быть в правильном отношении к нашему Господу, чтобы распознать точно, чей голос мы слышим. Что лежит в основе каждого искушения? В каждом искушении дьявола есть один общий знаменатель – призыв действовать независимо от Бога. С этим искушением он впервые подошел к Еве в Эдемском саду. И в каждом его искушении скрывается эта коварная мысль – делай то, что подсказывает тебе твое сердце, что ты хочешь. Причиной собственного падения дьявола была гордость, самовозвышение, своеволие и посягательство на авторитет Божий. Поэтому не приходится удивляться, что его подход к человеку основан на возвеличивании человеческого «я», его свободы, его воли и на умаление авторитета и воли Божьей. Поэтому главной целью дьявола в его разговоре с Евой было подорвать доверие к сказанному Богом слову. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Вот где оно, ложное обещание дьявола: «Вы будете как боги». Зачем вам подчиняться другому богу? И сегодня враг ничуть не изменил свою тактику. У него тот же подход – «Вы боги, у вас невероятные душевные внутренние силы. Их необходимо высвободить. Нужно только захотеть, и вы будете иметь все, чего не пожелаете». Звучит прекрасно, правда? Но прислушайтесь, чей это голос? Голос Духа Святого? Конечно же, нет. Это чей-то другой голос. Это голос дьявола. Да, действительно, человек удивительно создан. И нам предлагают сегодня использовать свои внутренние силы, чтобы увидеть беспредельность своих возможностей. Человек взял инициативу в свои руки, строит свои планы, рассчитывает на свои способности. Его вера в самого себя, увы, вытеснила из его сердца веру в Бога. И это учение не новое, оно именно появилось еще в Едемском саду и теперь очень осторожно внедряется в среду детей Божьих. Мы дети Божии, сыны и дочери царя, поэтому должны иметь все самое лучшее, говорит это учение. А если ты не наслаждаешься всеми благами, то только потому, что не умеешь упражнять свои внутренние силы. У тебя нет веры. Веры в кого? В самого себя. А Иисус всегда указывал на необходимость веры в Бога. Он говорит, имейте веру Божию, то есть веру, источником которой является Бог. Только вера, которая от Бога, может дать результаты, прославляющие не человека, а Бога. Если я буду верить тому, что говорит мне Слово Господне, то это будет уже не моя вера, а вера Божья. Именно она угодна Богу. Слово Божье говорит, она – это вера от слышания, а слышание – от Слова Божьего. Сегодня на Церковь Христову подул тот же дух сатаны. Слышно то же учение, инициатором которого был сам Лукавый. Знакомый сладкий голос звучит из преисподней. «Верой в себя ты сможешь достичь всего, что пожелаешь». За словом «всего» в основном подразумевается материальное благополучие, успех, здоровье, то есть физический и материальный. И это лжеучение, дорогие мои, называет верой, но твоей верой, не Божьей верой. Бог никогда на такую сделку не пойдет. Он владыка, создатель неба и земли, Господь господствующих. Он не отречется от власти, принадлежащей ему. Вопрос не в том, что мы думаем, а в том, верим ли мы Богу. Ибо верить в Бога – это одно, а верить Богу – это другое. Дорогие друзья, я считаю своим долгом предостеречь вас от учения, которое возносит человека, отвлекающее его от Христа и его слова. Да, враг прибегает к разным видам атак на церковь, но гораздо хуже и опаснее, когда враг находится в нашей среде. Это люди, имеющие вид благочестия, силы же Божии отрекшиеся. А таковых, говорит Слово Божие, удаляйтесь. Дорогие друзья, их Евангелие без искупления, без креста Христова, оно предлагает успех, богатство, материальные блага, но не указывает на главную нужду человека, на спасение от греха. Оно обходит факт греха, а ведь грех разлучил человека с Богом. Однако благая весть заключается в том, что Бог может и желает принять нас, но только по заслугам Сына Своего Иисуса Христа. Да, каждый из нас должен служить кому-то. Кому служишь ты? Богу, себе, миру, дьяволу? А чтобы правильно ответить на этот вопрос, нужно покориться Христу, покаяться перед Богом и принять Его дар спасения верой в Господа нашего Иисуса Христа. Да поможет Дух Божий каждому из нас ответить на эти вопросы правильно.

0: Наша программа подошла к концу. Пишите нам. Мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».